0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Анализ, проведенный Управлением национальной безопасности, подтвердил наличие российских компонентов в спорных камерах радаров для контроля дорожного движения. В случае ввода в эксплуатацию камеры могут представлять угрозу безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эшток. Компания «Сойтрон», которая заверяла ведомство и общественность, что камеры безопасны и ни одна из их деталей не поступает из стран, находящихся под санкциями, больше не будет сотрудничать по проекту, а в министерстве будет установлена персональная ответственность. Словацкая республика поддержит очередные 11 проектов словацких субъектов предпринимательства на сумму более 1 400 000 евро, что будет способствовать устойчивому развитию, внедрению современных технологий и укреплению местной экономики в 10 странах-партнерах программы «Словакайт». Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, утвердивший выделение субсидий на проекты в рамках программы делового партнерства в рамках конкурса Словацкого агентства международного сотрудничества в целях развития. Команда словацких пожарных продолжает выполнять свои задачи во французском департаменте Жеронда. Как сообщила пожарно-спасательная служба, группа ежедневно получает информацию о текущей ситуации, после чего и назначается оперативный сектор. Главная задача – поиск и тщательное устранение скрытых очагов сгорания, которые могут привести к повторному возникновению пожара. Работа словацкой команды получила очень позитивную оценку со стороны Франции. Словакия пережила самое значительное солнечное затмение за последние 27 лет. Прошлым вечером Луна закрыла большую часть солнечного диска на западе страны. На востоке затмение было менее выраженным. Это явление также привлекло внимание людей к совместным наблюдениям. В возрасте 94 лет скончалась этнограф, исполнительница народных песен и радиоредактор Дарина Лощакова. Глубокую скорбь по поводу этого известия выразил президент Петер Пеллегрини. По его словам, Лощакова была одной из самых выдающихся фигур словацкого фольклора и народной культуры. Ее пение сопровождало целое поколение, стало неотъемлемой частью словацкой народной песни, сказал президент. В последние годы наблюдается рост числа тяжких умышленных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. На это указал генеральный прокурор Словацкой Республики Мара Жиленко. Он считает, что преступность среди молодежи является серьезной социальной проблемой и отражением общего здоровья общества. Эта негативная тенденция не только проявление индивидуальной несостоятельности молодежи, в первую очередь это следствие игнорирования влияния семьи и школьной среды, влияния СМИ, социальных сетей, сверстников и атмосферы в обществе в целом, но также следствие некомпетентности государства. Следует помнить, что феномен подростковой преступности не будет решен одними лишь репрессиями, заявил Жиленко. Эмма Заплеталова стала чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме она одержала победу со временем 52,91 секунды и подтвердила свой лидерский статус в мировом рейтинге этого года. С преимуществом 42 секунды она завоевала для Словакии вторую золотую медаль чемпионата Европы в эпоху независимости.
0: Тема дня.
1: По словам фермеров, урожай в этом году будет слабее, чем в предыдущие годы. Главная причина – засуха. Однако, по мнению вице-президента Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмила Маха, это пока не должно повлиять на цены на продукты питания. Остается вопрос, насколько вырастут цены в следующем году. Рост цен на продукты питания в этом году прекратился. В июне цены даже упали более чем на 1%. Словаки платят меньше за яблоки, куриные грудки, ветчину или молочные продукты, такие как, например, сыр Эдам. Представитель фермерского сообщества уверяет, что в этом году ситуация не изменится. «Я не предвижу проблем с ценами на продукты питания к концу года, чтобы они резко выросли. Мы же не закрытый остров», – заявил Эмил Маха. Цены на такие товары, как пшеница, кукуруза или масличные культуры, определяются на мировых и европейских рынках. Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы они не должны измениться, считает аналитик. Большинство рисков уже учтены в цене. Это означает, что засуха, эль-ниньо и то, что, по-видимому, влияет на цены и объясняет их рост, мы все это уже приняли во внимание, пояснил аналитик СТБ Ондрей Грегуш. Таким образом, цены на продукты питания в магазинах также не должны измениться. Однако, по мнению производителей продуктов питания, в этом году могут подорожать молочные продукты. Мы ожидаем, что к концу года цены на молочные продукты могут вырасти умеренными темпами. Особенно с учетом цен на сырье, которые сейчас растут, заявила президент Продовольственной палаты Словакии Яна Венхартова. По словам главы пищевой промышленности, в следующем году ситуация будет иной. Цены могут быть обусловлены глобальными факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к росту цен на удобрения и энергоносители. Экологическая обстановка в Словакии также окажет влияние. Не будем забывать о повышении минимальной заработной платы. Если не будет соглашения между социальными партнерами, оно начнет действовать автоматически, то есть произойдет повышение минимальной зарплаты, что, конечно же, отразится на стоимости рабочей силы. И мы увидим, как будут развиваться цены на энергоносители, добавила Венхартова. Продавцы продуктов питания ожидают, что цены могут вырасти на все виды продуктов. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В июле в историческом парке в селе Долна Крупа прошел 8-й международный фестиваль «Лестиваль», вдохновленный миром сказок Добшинского. Заглянули туда, и мы о чем расскажем сегодня. А Ирена Горожанкина и ее респондентка представят свое видение восточнославянского города Кошице. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Всего в 10 километрах к северу от Трнавы на юго-западе Словакии находится село Долна Крупа, гордостью которого является классицистический замок рода Бруншвиков. Здание, построенное в 90-х годах XVIII века, расположено на месте старого замка на краю обширного английского парка площадью 17 гектаров с редкими деревьями. Весь объект является одним из важнейших памятников классицизма в Словакии. В одни из июльских выходных английский парк в Долна Крупе превратился в место, полное фантазии, приключений и семейного отдыха. Здесь прошел фестиваль под названием «Лестиваль». Почему именно здесь, отчего так называется, и вообще подробностями о мероприятии с нами поделилась организатор Никола Гергели.
2: Находимся в моей родной деревне Долна Крупа.
3: Мы находимся в моем родном селе Долна Крупа, где я вырастала, прямо в историческом парке, площадь которого составляет 17 гектаров. Когда-то здесь, в усадьбе, жили семьи Бруншвиков и Хотеков. У Людвига ван Бетховена здесь был собственный домик. Фестиваль называется «Лестиваль», потому что мы находимся в парке и в лесу, поэтому мне было гораздо проще придумать для него название. Мы обратились к славянству, славянской мифологии. «Лестиваль», наверное, связан прежде всего с воображением. Речь идет о славянских мифических существах, феях, драконах. Мы также во многом черпали вдохновение из произведений собирателя словацких сказок Павла Добшинского, у которого неисчерпаемый арсенал историй. Так что 8-й год подряд мы все еще можем черпать вдохновение у этого прекрасного автора. А в прошлом году, на 7-м фестивале, нас почтили своим присутствием прямые потомки Добшинского. Это был огромный подарок для меня. Они приехали для этого из Эстонии.
1: Фестиваль проводился в этом году уже в 8-й раз. И каждый год у него была своя главная тема, что стало основным лейтмотивом 8-го листеваля.
3: В этом году мы решили больше обратиться к славянской мифологии. И здесь представлены 4 разных мира. Водный, небесный, речной и теневой. Равновесие между этими мирами будет поддерживать существо света – светлоносец. У нас есть команда замечательных художников по костюмам, которые подготовили самые разные костюмы для различных мифических персонажей. Мероприятие проходит на нескольких сценах, будет звучать много музыки. В том числе выступят группы «Коларовцы», «Латрино Кубано» или же Вероника Рабада, которая записала знаменитые «Песни к сказкам». Будут разные актеры и артисты. Будет представлена словацкая гастрономия, работа ремесленников. Будем читать сказки. В этот раз к нам приехал верблюд из Германии. Его, вернее ее, зовут Кармелита. Она забавляет наших посетителей.
1: Правда, надо уточнить, что верблюд был не настоящий, но даже на расстоянии нескольких метров это было практически невозможно отличить. Разве что вел себя этот верблюд несколько странно. Вот и на мой микрофон пытался что-то сказать. Кстати, о гостях из-за рубежа. Благодаря участию гостей из-за рубежа фестиваль приобрел уже международный характер.
3: Да, мы очень этому рады. В этом году к нам приехали артисты из Италии, Венгрии, Чехии и Германии. В частности, итальянский театр «Нина Театр», канатоходцы «Шустр Юля» из Германии или оригинальный деревянный цирк «Барбар» из Чешской Республики.
1: Из-за рубежа также прибыла коллекция из 12 семейных деревянных настольных игр из Венгрии, подходящих для всех поколений. Среди визуальных достопримечательностей назовем трехметровые ходячие деревья из сказок Добшинского, речных дев в переносном аквариуме и тематическую пещеру со светодиодной неоновой подсветкой.
2: Samozrejme, sú to rozprávkové bytosti, najmä teda toho Dobšinského a slovanskej mytológie.
3: Конечно, это сказочные существа, особенно известные нам из славянской мифологии, благодаря Добшинскому. Например, есть женщина-единорог или фея пузырей, сказочные персонажи, длинный, широкий, которые весь день ищут зоркого, но не могут его найти. А еще есть Янко-Грашко, с которым дети могут катать по всему парку горошины, а он пытается закопать эти огромные горошины по всему историческому парку.
1: В течение дня в парке проходили сказочные шествия к величественной 180-летней секвойе, а вечером состоялась кульминация популярного марша светлячков в сопровождении барабанщиков тукамба. Посетители могли повстречаться с духом воды в исполнении словацкого мима Мирослава Каспржика, клоунами из театра комика и танцующей феей русалкой.
2: Маме детское подиум у лесной виллы, маме ту главное подиум.
3: У нас есть детская сцена лесной феи, главная сцена, где проходят различные выступления, водная сцена, где авторы книг читают свои произведения. В конце парка у старой секвойи проходит дискуссия на различные темы. Будь то воспитание детей, образ жизни или здоровье, с участием учителей и врачей. Мне нравится, что мы могли открыть фестиваль семьям с младенцами. Для них организован тихий уголок с детскими кроватками. Там так тихо, что дети могут хорошо выспаться.
1: А те, кто приходил на фестиваль, встречала средневековая музыка в исполнении Роберта Жилика и Эмарии Жиликовой-Мандаковой из Маймировца из музыкального объединения «Музикантико Словаку».

0: Áno, hráme aj starú hudbu. Hudbu trubadúrov, minnesängerov, aj renesančnú, aj barokovú, aj gajdošskú.
1: Да, мы исполняем и старинную музыку. Музыку трубадуров, мини-зингеров, музыку эпохи Возрождения, барокко, музыку для волынки, народную музыку, современную музыку, а также музыку, которая считается самобытной, музыку жителей равнин и горных долин. Из инструментов, на которых мы играем, это прежде всего свирели и струнные, типичные для словацкой музыки. Вот это, например, совсем не словацкий щипковый инструмент, никель-арфа, но мы исполняем на нем словацкие народные песни в чисто нашей интерпретации. Ведь в них тоже есть старинная нотация, например, лидийский лад или гуральский лад, который был здесь широко распространен. Он типичен для этого инструмента. Инструмент не имеет ничего общего ни с никелем, ни с арфой. Он напоминает наши словацкие струнные народные музыкальные инструменты – скрипки, альты, виолончели. Так что на этом инструменте можно исполнять не только средневековую, но и нашу музыку.

0: Но вернемся к разговору с Николой Гергели. Как вообще моей собеседнице пришла в голову мысль организовать фэнтези-фестиваль? Я работаю с детьми в детском саду уже 12 лет, так что это было скорее интуитивное решение. Но, конечно, без поддержки друзей ничего бы не было. Мы подумали, а почему бы нам не организовать сказочный фестиваль? Причем мы вообще не знали, что такое фестиваль, как его подготовить. Можете себе представить, каким был наш первый год. Но все получилось. Действительно, все было замечательно. Мы ожидали, что к нам приедут максимум человек 200 из нашего села. А получилось, что уже на первый фестиваль к нам приехала, можно сказать, вся Словакия. 6000 человек. У нас тогда даже не было билетов. Мы ставили на руки и лбы штампы с единорогами. И с тех пор мы сказали себе, значит, это имеет смысл. Неужели эта тема еще не открыта? Мы, кстати, единственный фэнтези-фестиваль в Словакии.
1: Как говорится, глаза боятся, руки делают. И в этом году фестиваль прошел уже 8-й раз, что само по себе говорит об успехе мероприятия. Если в первый год его посетило 6 тысяч человек, то в последующие годы число посетителей перевалило за 10 тысяч.
0: Да, нам даже удалось подготовить мероприятие в год коронавирусной эпидемии. Правда, получить разрешительную печать мы смогли всего за день предполагаемого проведения фестиваля. Нам сказали, да, вы можете организовать фестиваль в этом году, но только для 1000 человек. Но это уже было нереально. Поэтому мы стали готовиться к следующему году. Так что, за исключением одного года, когда никто не мог проводить фестивали, это до сих пор остается нашим любимым занятием.
1: Ну что ж, в том, что фестиваль стал популярным у людей, мы смогли убедиться уже в первые часы первого дня. А всего он проводился в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. Поскольку в этот раз у наших слушателей не было времени приехать на фестиваль в Долну Крупу, ну, мы можем пригласить тех, кто будет в Словакии на 9-й фестиваль.
2: Ано, самозрейме, позывам вас на 9-й рочник фестивалу.
0: Да, конечно, я приглашаю всех на 9-й ежегодный фестиваль «Фестиваль», который состоится 17 июля 2027 года. Он будет длиться всего один день, потому что мы решили тщательно подготовиться к 10-му, юбилейному, самому прекрасному году. Ведь мы будем отмечать не только десятилетие нашего фестиваля, но и 110-летие со дня рождения Павла Добшинского. Так что это будет просто замечательно. Мы с нетерпением ждем этого.
1: Еще хотелось бы отметить, что организатор фестиваля также продолжает традицию солидарности. Как и в предыдущие годы, они предоставили билеты детским домам и впервые центрам для пожилых людей и детским садам, чтобы все поколения могли насладиться атмосферой сказочного фестиваля.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в восточно-словацкую метрополию, город Кошице.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас посетить удивительный город, который уютно расположился у подножия массива Черная гора на берегах реки Горнат. Это второй по величине город Словакии, и называется он Кошице. На протяжении веков этому городу была отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. Возраст Кошице насчитывает около 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Первое письменное упоминание о поселении на месте Кошице относится к XII веку. А в 1369 году Кошице, который в то время уже был королевским городом, получил право первым в Европе пользоваться своим собственным гербом. В средние века город был вторым по значению в венгерском государстве. Наибольший расцвет Кошице наступил в 15 столетии, когда он стал центром торговли и ремесел. И уже в наше время в ходе строительных работ было найдено около 3000 золотых монет 15-17 веков из 81 страны, что, несомненно, свидетельствует о роли города как крупного торгового центра. Как и для большинства городов Восточной Словакии, для Кошице характерна длинная площадь с костелом в центре. Здесь она протянулась на 1 километр и напоминает широкую улицу, вдоль которой собраны многочисленные достопримечательности. И вот сегодня, прогуливаясь по центру города, невозможно не заметить, насколько богата и многогранна история Кошице. Главная улица – это фактически архитектурный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть великолепные готические шпили, барочные фасады и здания 13-17 веков, дошедшие до наших дней практически без изменений. Главная архитектурная доминанта центра – собор Святой Альжбеты. Это не просто красивое здание, а крупнейший готический собор во всей Словакии, который по праву считается символом и гордостью местных жителей. Построенный в готическом стиле, он обладает особой магией. Работы над сооружением собора, начавшиеся в 1380 году, проводились на средства торговцев солью и продолжались около столетия. Красота собора не ограничивается его внешностью. Внутреннее убранство поражает воображение, роскошные алтари, украшенные деревянными фигурами Девы Марии, а также уникальная средневековая живопись, которую можно рассматривать бесконечно. Поднявшись на самую высокую башню собора, высота которой составляет 60 метров, посетители смогут насладиться великолепным панорамным видом на Венгрию.

0: На главной площади, на которую выходят фасады мещанских домов Средневековья, можно найти много зданий с богатой историей. Например, Ливочский дом. Говорят, он был построен на средства жителей города Ливоча. И каждый, кто приезжал в Кошице из этого города, при наличии подтверждающих документов, мог жить в этом доме совершенно бесплатно. А другое изящное здание называется «Дом бедняка». Впрочем, бедняка с протянутой рукой можно увидеть на его крыше. Согласно легенде, этот, так сказать, нищий, прося милостыню, насобирал денег на очень неплохой коттедж в центре Кошицы и даже увековечил себя наверху здания. Каждый работает как может. Важен результат. Интересно, удалось бы ли это ему сейчас? Кошице – дружелюбный и комфортный город, который всегда рад гостям из разных уголков мира. Уютные кафе и булочные наполняют улицы ароматом свежей выпечки, а насыщенная культурная жизнь предлагает гостям множество фестивалей, театров и выставок. На одном из фестивалей побывала и народный мастер из Минска Елена.
1: Кошице – удивительно красивый город. Это можно прочитать в любом справочнике. Я бы хотела сказать просто то, как видят Кошице, допустим, мастера. Мы ездим очень много и видим города с другой точки зрения. И анализируем вот эту красоту немножко иначе, чем обычные туристы. И на мой взгляд, вот люди, которые живут в этом городе, да, и которые выросли среди этой красоты, и потом мы приезжаем к ним со своими работами, вот их оценка наших работ, допустим, мне, например, крайне важна, потому что одно дело, когда человек вырос вот в такой урбанистической среде и не привык видеть красивые вещи. Другое дело, когда человек вырос в таком красивом историческом городе с многовековой историей, где каждая улица просто потрясает. Это услышать похвалу от жителей такого города, это особенно приятно. Это всегда приятно. А словаки, они на редкость доброжелательны в этом плане. Они всегда подходят, чтобы просто сказать спасибо, что вы к ним приехали. Просто поблагодарить за то, что у вас такие замечательные работы. Это окрыляет, это помогает нашему творчеству, помогает нам работать. И вот Кошице в этом отношении очень такой показательный. Был город очень красивый, мы были там в мае. Это было, во-первых, чудесное цветение всего. Во-вторых, прекрасная погода. Потом мы попали еще на парад старинных автомобилей. Я уже не говорю об архитектуре города, о мозаичной крыше необыкновенной красоты просто вот Елизаветинского собора этого просто вот уже. И о многих памятниках архитектуры, которые я вообще обожаю модерн. И вот там так много осталось модерна. Так, вот эти все внутренние дворики, даже фонарные столбы, они все изумительно красивы. То есть ты вот окунаешься в такую сказку, и тебе хорошо. Ты хочешь туда вернуться, потому что это очень здорово, это очень красиво. Ну, ты хочешь работать, ты хочешь, опять-таки, делиться своими вот впечатлениями, своими самыми. И ты получаешь толчок для дальнейшего творчества, потому что ты подпитываешься вот такими городами, ты подпитываешься, это место силы.
0: Если будете в Восточной Словакии, то обязательно загляните и прогуляйтесь по мощенным улочкам средневекового Кошице, где прошлое оживает на каждом шагу. Здесь вас окружат старинные здания, возведенные в готическом, ренессансном и барочном стилях, каждая из которых может поведать свою уникальную историю или древнюю легенду, которая запомнится вам на всю жизнь.
2: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем нашу программу. С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горожанкина и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Анализ, проведенный Управлением национальной безопасности, подтвердил наличие российских компонентов в спорных камерах радаров для контроля дорожного движения. В случае ввода в эксплуатацию камеры могут представлять угрозу безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эшток. Компания «Сойтрон», которая заверяла ведомство и общественность, что камеры безопасны и ни одна из их деталей не поступает из стран, находящихся под санкциями, больше не будет сотрудничать по проекту, а в министерстве будет установлена персональная ответственность. Словацкая республика поддержит очередные 11 проектов словацких субъектов предпринимательства на сумму более 1 400 000 евро, что будет способствовать устойчивому развитию, внедрению современных технологий и укреплению местной экономики в 10 странах-партнерах программы «Словакайт». Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, утвердивший выделение субсидий на проекты в рамках программы делового партнерства в рамках конкурса Словацкого агентства международного сотрудничества в целях развития. Команда словацких пожарных продолжает выполнять свои задачи во французском департаменте Жеронда. Как сообщила пожарно-спасательная служба, группа ежедневно получает информацию о текущей ситуации, после чего и назначается оперативный сектор. Главная задача – поиск и тщательное устранение скрытых очагов сгорания, которые могут привести к повторному возникновению пожара. Работа словацкой команды получила очень позитивную оценку со стороны Франции. Словакия пережила самое значительное солнечное затмение за последние 27 лет. Прошлым вечером Луна закрыла большую часть солнечного диска на западе страны. На востоке затмение было менее выраженным. Это явление также привлекло внимание людей к совместным наблюдениям. В возрасте 94 лет скончалась этнограф, исполнительница народных песен и радиоредактор Дарина Лощакова. Глубокую скорбь по поводу этого известия выразил президент Петер Пеллегрини. По его словам, Лощакова была одной из самых выдающихся фигур словацкого фольклора и народной культуры. Ее пение сопровождало целое поколение, стало неотъемлемой частью словацкой народной песни, сказал президент. В последние годы наблюдается рост числа тяжких умышленных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. На это указал генеральный прокурор Словацкой Республики Мара Жиленко. Он считает, что преступность среди молодежи является серьезной социальной проблемой и отражением общего здоровья общества. Это негативная тенденция не только проявление индивидуальной несостоятельности молодежи, в первую очередь это следствие игнорирования влияния семьи и школьной среды, влияния СМИ и социальных сетей, сверстников и атмосферы в обществе в целом, но также следствие некомпетентности государства. Следует помнить, что феномен подростковой преступности не будет решен одними лишь репрессиями, заявил Жиленко. Эмма Заплеталова стала чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме она одержала победу со временем 52,91 секунды и подтвердила свой лидерский статус в мировом рейтинге этого года. С преимуществом 42 секунды она завоевала для Словакии вторую золотую медаль чемпионата Европы в эпоху независимости.
0: Тема дня.
1: По словам фермеров, урожай в этом году будет слабее, чем в предыдущие годы. Главная причина – засуха. Однако, по мнению вице-президента Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмила Маха, это пока не должно повлиять на цены на продукты питания. Остается вопрос, насколько вырастут цены в следующем году. Рост цен на продукты питания в этом году прекратился. В июне цены даже упали более чем на 1%. Словаки платят меньше за яблоки, куриные грудки, ветчину или молочные продукты, такие как, например, сыр Эдам. Представитель фермерского сообщества уверяет, что в этом году ситуация не изменится. «Я не предвижу проблем с ценами на продукты питания к концу года, чтобы они резко выросли. Мы же не закрытый остров», – заявил Эмил Маха. Цены на такие товары, как пшеница, кукуруза или масличные культуры, определяются на мировых и европейских рынках. Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы они не должны измениться, считает аналитик. Большинство рисков уже учтены в цене. Это означает, что засуха, эль ниньо и то, что, по-видимому, влияет на цены и объясняет их рост, мы все это уже приняли во внимание, пояснил аналитик XTB Ондрей Грегуш. Таким образом, цены на продукты питания в магазинах также не должны измениться. Однако, по мнению производителей продуктов питания, в этом году могут подорожать молочные продукты. Мы ожидаем, что к концу года цены на молочные продукты могут вырасти умеренными темпами. Особенно с учетом цен на сырье, которые сейчас растут, заявила президент Продовольственной палаты Словакии Яна Венхартова. По словам главы пищевой промышленности, в следующем году ситуация будет иной. Цены могут быть обусловлены глобальными факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к росту цен на удобрения и энергоносители. Экологическая обстановка в Словакии также окажет влияние. Не будем забывать о повышении минимальной заработной платы. Если не будет соглашения между социальными партнерами, оно начнет действовать автоматически, то есть произойдет повышение минимальной зарплаты, что, конечно же, отразится на стоимости рабочей силы. И мы увидим, как будут развиваться цены на энергоносители, добавила Венхартова. Продавцы продуктов питания ожидают, что цены могут вырасти на все виды продуктов. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В июле в историческом парке в селе Долна Крупа прошел 8-й международный фестиваль «Лестиваль», вдохновленный миром сказок Добшинского. Заглянули туда, и мы о чем расскажем сегодня. А Ирена Горожанкина и ее респондентка представят свое видение восточнославянского города Кошице. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Всего в 10 километрах к северу от Трнавы на юго-западе Словакии находится село Долна Крупа, гордостью которого является классицистический замок рода Бруншвиков. Здание, построенное в 90-х годах 18 века, расположено на месте старого замка на краю обширного английского парка площадью 17 гектаров с редкими деревьями. Весь объект является одним из важнейших памятников классицизма в Словакии. В одни из июльских выходных английский парк в Долна Крупе превратился в место, полное фантазии, приключений и семейного отдыха. Здесь прошел фестиваль под названием «Лестиваль». Почему именно здесь, отчего так называется, и вообще подробностями о мероприятии с нами поделилась организатор Никола Гергели.
2: Находимся в моей родной деревне Долна Крупа.
3: Мы находимся в моем родном селе Долна Крупа, где я вырастала, прямо в историческом парке, площадь которого составляет 17 гектаров. Когда-то здесь, в усадьбе, жили семьи Бруншвиков и Хотеков. У Людвига ван Бетховена здесь был собственный домик. Фестиваль называется «Лестиваль», потому что мы находимся в парке и в лесу, поэтому мне было гораздо проще придумать для него название. Мы обратились к славянству, славянской мифологии. «Лестиваль», наверное, связан прежде всего с воображением. Речь идет о славянских мифических существах, феях, драконах. Мы также во многом черпали вдохновение из произведений собирателя словацких сказок Павла Добшинского, у которого неисчерпаемый арсенал историй. Так что 8-й год подряд мы все еще можем черпать вдохновение у этого прекрасного автора. А в прошлом году, на 7-м фестивале, нас почтили своим присутствием прямые потомки Добшинского. Это был огромный подарок для меня. Они приехали для этого из Эстонии.
1: Фестиваль проводился в этом году уже в 8-й раз. И каждый год у него была своя главная тема, что стало основным лейтмотивом 8-го листеваля.
3: В этом году мы решили больше обратиться к славянской мифологии. И здесь представлены 4 разных мира. Водный, небесный, речной и теневой. Равновесие между этими мирами будет поддерживать существо света – светлоносец. У нас есть команда замечательных художников по костюмам, которые подготовили самые разные костюмы для различных мифических персонажей. Мероприятие проходит на нескольких сценах. Будет звучать много музыки. В том числе выступят группы «Коларовцы», «Латрино Кубано» или же Вероника Рабада, которая записала знаменитые «Песни к сказкам». Будут разные актеры и артисты. Будет представлена словацкая гастрономия, работа ремесленников. Будем читать сказки. В этот раз к нам приехал верблюд из Германии. Его, вернее ее, зовут Кармелита. Она забавляет наших посетителей.
1: Правда, надо уточнить, что верблюд был не настоящий, но даже на расстоянии нескольких метров это было практически невозможно отличить. Разве что вел себя этот верблюд несколько странно. Вот и на мой микрофон пытался что-то сказать. Кстати, о гостях из-за рубежа. Благодаря участию гостей из-за рубежа фестиваль приобрел уже международный характер.
3: Да, мы очень этому рады. В этом году к нам приехали артисты из Италии, Венгрии, Чехии и Германии. В частности, итальянский театр «Нина Театр», канатоходцы «Шустер Юля» из Германии или оригинальный деревянный цирк «Барбар» из Чешской Республики.
1: Из-за рубежа также прибыла коллекция из 12 семейных деревянных настольных игр из Венгрии, подходящих для всех поколений. Среди визуальных достопримечательностей назовем трехметровые ходячие деревья из сказок Добшинского, речных дев в переносном аквариуме и тематическую пещеру со светодиодной неоновой подсветкой.
3: Конечно, это сказочные существа, особенно известные нам из славянской мифологии, благодаря Добшинскому. Например, есть женщина-единорог или фея пузырей, сказочные персонажи, длинный, широкий, которые весь день ищут зоркого, но не могут его найти. А еще есть Янко-Грашко, с которым дети могут катать по всему парку горошины, а он пытается закопать эти огромные горошины по всему историческому парку.
1: В течение дня в парке проходили сказочные шествия к величественной 180-летней секвойе, а вечером состоялась кульминация популярного марша светлячков в сопровождении барабанщиков Тукамба. Посетители могли повстречаться с духом воды в исполнении словацкого мима Мирослава Каспржика, клоунами из театра комика и танцующей феей русалкой.
2: Маме детский подиум у лесной виллы, маме ту главный подиум.
3: У нас есть детская сцена лесной феи, главная сцена, где проходят различные выступления, водная сцена, где авторы книг читают свои произведения. В конце парка у старой секвойи проходит дискуссия на различные темы. Будь то воспитание детей, образ жизни или здоровье, с участием учителей и врачей. Мне нравится, что мы могли открыть фестиваль семьям с младенцами. Для них организован тихий уголок с детскими кроватками. Там так тихо, что дети могут хорошо выспаться.
1: А те, кто приходил на фестиваль, встречала средневековая музыка в исполнении Роберта Жилика и Эмарии Жиликовой-Мандаковой из Маймировца из музыкального объединения «Musicantico Slovacum».

0: Áno, hráme aj starú hudbu. Hudbu trubadúrov, minnesängerov, aj renesančnú, aj barokovú, aj gajdošskú.
1: Да, мы исполняем и старинную музыку. Музыку трубадуров, мини-зингеров, музыку эпохи Возрождения, барокко, музыку для волынки, народную музыку, современную музыку, а также музыку, которая считается самобытной, музыку жителей равнин и горных долин. Из инструментов, на которых мы играем, это прежде всего свирели и струнные, типичные для словацкой музыки. Вот это, например, совсем не словацкий щипковый инструмент, никель-арфа, но мы исполняем на нем словацкие народные песни в чисто нашей интерпретации. Ведь в них тоже есть старинная нотация, например, лидийский лад или гуральский лад, который был здесь широко распространен. Он типичен для этого инструмента. Инструмент не имеет ничего общего ни с никелем, ни с арфой. Он напоминает наши словацкие струнные народные музыкальные инструменты, скрипки, альты, виолончели, так что на этом инструменте можно исполнять не только средневековую, но и нашу музыку.

0: Но вернемся к разговору с Николой Гергели. Как вообще моей собеседнице пришла в голову мысль организовать фэнтези-фестиваль?
1: Я
2: работаю с детьми в детском саду уже 12 лет, так что это было скорее интуитивное решение. Но, конечно, без поддержки друзей ничего бы не было. Мы подумали, а почему бы нам не организовать сказочный фестиваль? Причем мы вообще не знали, что такое фестиваль, как его подготовить. Можете себе представить, каким был наш первый год. Но все получилось. Действительно, все было замечательно. Мы ожидали, что к нам приедут максимум человек 200 из нашего села. А получилось, что уже на первый фестиваль к нам приехала, можно сказать, вся Словакия. 6000 человек. У нас тогда даже не было билетов. Мы ставили на руки и лбы штампы с единорогами. И с тех пор мы сказали себе, значит, это имеет смысл. Неужели эта тема еще не открыта? Мы, кстати, единственный фэнтези-фестиваль в Словакии.
0: Как говорится, глаза боятся, руки делают. И в этом году фестиваль прошел уже 8-й раз, что само по себе говорит об успехе мероприятия. Если в первый год его посетило 6 тысяч человек, то в последующие годы число посетителей перевалило за 10 тысяч.
1: До конца дарилось нам выбавить ай медикоронавирочник.
2: Да, нам даже удалось подготовить мероприятие в год коронавирусной эпидемии. Правда, получить разрешительную печать мы смогли всего за день предполагаемого проведения фестиваля. Нам сказали, да, вы можете организовать фестиваль в этом году, но только для 1000 человек. Но это уже было нереально. Поэтому мы стали готовиться к следующему году. Так что, за исключением одного года, когда никто не мог проводить фестивали, это до сих пор остается нашим любимым занятием.
0: Ну что ж, в том, что фестиваль стал популярным у людей, мы смогли убедиться уже в первые часы первого дня. А всего он проводился в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. Поскольку в этот раз у наших слушателей не было времени приехать на фестиваль в Долну Крупу, ну, мы можем пригласить тех, кто будет в Словакии на 9-й фестиваль.
1: Ано, самозрейме, позывам вас на 9-й рочник фестивалу.
2: Да, конечно, я приглашаю всех на 9-й ежегодный фестиваль «Фестиваль», который состоится 17 июля 2027 года. Он будет длиться всего один день, потому что мы решили тщательно подготовиться к 10-му, юбилейному, самому прекрасному году. Ведь мы будем отмечать не только десятилетие нашего фестиваля, но и 110-летие со дня рождения Павла Добшинского. Так что это будет просто замечательно. Мы с нетерпением ждем этого.
0: Еще хотелось бы отметить, что организатор фестиваля также продолжает традицию солидарности. Как и в предыдущие годы, они предоставили билеты детским домам и впервые центрам для пожилых людей и детским садам, чтобы все поколения могли насладиться атмосферой сказочного фестиваля.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в восточно-словацкую метрополию, город Кошице.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас посетить удивительный город, который уютно расположился у подножия массива Черная гора на берегах реки Горнат. Это второй по величине город Словакии, и называется он Кошице. На протяжении веков этому городу была отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. Возраст Кошице насчитывает около 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Первое письменное упоминание о поселении на месте Кошице относится к XII веку. А в 1369 году Кошице, который в то время уже был королевским городом, получил право первым в Европе пользоваться своим собственным гербом. В средние века город был вторым по значению в венгерском государстве. Наибольший расцвет Кошице наступил в 15 столетии, когда он стал центром торговли и ремесел. И уже в наше время в ходе строительных работ было найдено около 3000 золотых монет 15-17 веков из 81 страны, что, несомненно, свидетельствует о роли города как крупного торгового центра. Как и для большинства городов Восточной Словакии, для Кошице характерна длинная площадь с костелом в центре. Здесь она протянулась на 1 километр и напоминает широкую улицу, вдоль которой собраны многочисленные достопримечательности. И вот сегодня, прогуливаясь по центру города, невозможно не заметить, насколько богата и многогранна история Кошице. Главная улица – это фактически архитектурный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть великолепные готические шпили, барочные фасады и здания XIII-XVII веков, дошедшие до наших дней практически без изменений. Главная архитектурная доминанта центра – собор Святой Альжбеты. Это не просто красивое здание, а крупнейший готический собор во всей Словакии, который по праву считается символом и гордостью местных жителей. Построенный в готическом стиле, он обладает особой магией. Работы над сооружением собора, начавшиеся в 1380 году, проводились на средства торговцев солью и продолжались около столетия. Красота собора не ограничивается его внешностью. Внутреннее убранство поражает воображение, роскошные алтари, украшенные деревянными фигурами Девы Марии, а также уникальная средневековая живопись, которую можно рассматривать бесконечно. Поднявшись на самую высокую башню собора, высота которой составляет 60 метров, посетители смогут насладиться великолепным панорамным видом на весь

0: На главной площади, на которую выходят фасады мещанских домов Средневековья, можно найти много зданий с богатой историей. Например, Ливочский дом. Говорят, он был построен на средства жителей города Ливоча. И каждый, кто приезжал в Кошице из этого города, при наличии подтверждающих документов, мог жить в этом доме совершенно бесплатно. А другое изящное здание называется «Дом бедняка». Впрочем, бедняка с протянутой рукой можно увидеть на его крыше. Согласно легенде, это, так сказать, нищий, прося милостыню, насобирал денег на очень неплохой коттедж в центре Кошицы и даже увековечил себя наверху здания. Каждый работает как может. Важен результат. Интересно, удалось бы ли это ему сейчас? Кошице – дружелюбный и комфортный город, который всегда рад гостям из разных уголков мира. Уютные кафе и булочные наполняют улицы ароматом свежей выпечки, а насыщенная культурная жизнь предлагает гостям множество фестивалей, театров и выставок. На одном из фестивалей побывала и народный мастер из Минска Елена.
1: Кошице – удивительно красивый город. Это можно прочитать в любом справочнике. Я бы хотела сказать просто то, как видят Кошице, допустим, мастера. Мы ездим очень много и видим города с другой точки зрения. И анализируем вот эту красоту немножко иначе, чем обычные туристы. И на мой взгляд, вот люди, которые живут в этом городе, да, и которые выросли среди этой красоты, и потом мы приезжаем к ним со своими работами, вот их оценка наших работ, допустим, мне, например, крайне важна, потому что одно дело, когда человек вырос вот в такой урбанистической среде и не привык видеть красивые вещи. Другое дело, когда человек вырос в таком красивом историческом городе с многовековой историей, где каждая улица просто потрясает. Это услышать похвалу от жителей такого города, это особенно приятно. Это всегда приятно. А словаки, они на редкость доброжелательны в этом плане. Они всегда подходят, чтобы просто сказать спасибо, что вы к ним приехали. Просто поблагодарить за то, что у вас такие замечательные работы. Это окрыляет, это помогает нашему творчеству, помогает нам работать. И вот Кошице в этом отношении очень такой показательный. Был город очень красивый, мы были там в мае. Это было, во-первых, чудесное цветение всего. Во-вторых, прекрасная погода. Потом мы попали еще на парад старинных автомобилей. Я уже не говорю об архитектуре города, о мозаичной крыше необыкновенной красоты просто вот Елизаветинского собора этого просто вот уже. И о многих памятниках архитектуры, которые я вообще обожаю модерн. И вот там так много осталось модерна. Так, вот все внутренние дворики, даже фонарные столбы, они все изумительно красивы. То есть ты вот окунаешься в такую сказку, и тебе хорошо. Ты хочешь туда вернуться, потому что это очень здорово, это очень красиво. Ну, ты хочешь работать, ты хочешь, опять-таки, делиться своими вот впечатлениями, своими этим самым. И ты получаешь толчок для дальнейшего творчества, потому что ты подпитываешься вот такими городами, ты подпитываешься, это место силы.
0: Если будете в Восточной Словакии, то обязательно загляните и прогуляйтесь по мощенным улочкам средневекового Кошице, где прошлое оживает на каждом шагу. Здесь вас окружат старинные здания, возведенные в готическом, ренессансном и барочном стилях, каждая из которых может поведать свою уникальную историю или древнюю легенду, которая запомнится вам на всю жизнь.
2: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем нашу программу. С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горожанкина и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Анализ, проведенный Управлением национальной безопасности, подтвердил наличие российских компонентов в спорных камерах радаров для контроля дорожного движения. В случае ввода в эксплуатацию камеры могут представлять угрозу безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эшток. Компания «Сойтрон», которая заверяла ведомство и общественность, что камеры безопасны и ни одна из их деталей не поступает из стран, находящихся под санкциями, больше не будет сотрудничать по проекту, а в министерстве будет установлена персональная ответственность. Словацкая республика поддержит очередные 11 проектов словацких субъектов предпринимательства на сумму более 1 400 000 евро, что будет способствовать устойчивому развитию, внедрению современных технологий и укреплению местной экономики в 10 странах-партнерах программы «Словакайт». Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, утвердивший выделение субсидий на проекты в рамках программы делового партнерства в рамках конкурса Словацкого агентства международного сотрудничества в целях развития. Команда словацких пожарных продолжает выполнять свои задачи во французском департаменте Жеронда. Как сообщила пожарно-спасательная служба, группа ежедневно получает информацию о текущей ситуации, после чего и назначается оперативный сектор. Главная задача – поиск и тщательное устранение скрытых очагов сгорания, которые могут привести к повторному возникновению пожара. Работа словацкой команды получила очень позитивную оценку со стороны Франции. Словакия пережила самое значительное солнечное затмение за последние 27 лет. Прошлым вечером Луна закрыла большую часть солнечного диска на западе страны. На востоке затмение было менее выраженным. Это явление также привлекло внимание людей к совместным наблюдениям. В возрасте 94 лет скончалась этнограф, исполнительница народных песен и радиоредактор Дарина Лощакова. Глубокую скорбь по поводу этого известия выразил президент Петер Пеллегрини. По его словам, Лощакова была одной из самых выдающихся фигур словацкого фольклора и народной культуры. Ее пение сопровождало целое поколение, стало неотъемлемой частью словацкой народной песни, сказал президент. В последние годы наблюдается рост числа тяжких умышленных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. На это указал генеральный прокурор Словацкой Республики Мара Жиленко. Он считает, что преступность среди молодежи является серьезной социальной проблемой и отражением общего здоровья общества. Эта негативная тенденция не только проявление индивидуальной несостоятельности молодежи, в первую очередь это следствие игнорирования влияния семьи и школьной среды, влияния СМИ, социальных сетей, сверстников и атмосферы в обществе в целом, но также следствие некомпетентности государства. Следует помнить, что феномен подростковой преступности не будет решен одними лишь репрессиями, заявил Жиленко. Эмма Заплеталова стала чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме она одержала победу со временем 52,91 секунды и подтвердила свой лидерский статус в мировом рейтинге этого года. С преимуществом 42 секунды она завоевала для Словакии вторую золотую медаль чемпионата Европы в эпоху независимости.
0: Тема дня.
1: По словам фермеров, урожай в этом году будет слабее, чем в предыдущие годы. Главная причина – засуха. Однако, по мнению вице-президента Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмила Маха, это пока не должно повлиять на цены на продукты питания. Остается вопрос, насколько вырастут цены в следующем году. Рост цен на продукты питания в этом году прекратился. В июне цены даже упали более чем на 1%. Словаки платят меньше за яблоки, куриные грудки, ветчину или молочные продукты, такие как, например, сыр Эдам. Представитель фермерского сообщества уверяет, что в этом году ситуация не изменится. «Я не предвижу проблем с ценами на продукты питания к концу года, чтобы они резко выросли. Мы же не закрытый остров», – заявил Эмил Маха. Цены на такие товары, как пшеница, кукуруза или масличные культуры, определяются на мировых и европейских рынках. Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы они не должны измениться, считает аналитик. Большинство рисков уже учтены в цене. Это означает, что засуха, эль-ниньо и то, что, по-видимому, влияет на цены и объясняет их рост, мы все это уже приняли во внимание, пояснил аналитик СТБ Ондрей Грегуш. Таким образом, цены на продукты питания в магазинах также не должны измениться. Однако, по мнению производителей продуктов питания, в этом году могут подорожать молочные продукты. Мы ожидаем, что к концу года цены на молочные продукты могут вырасти умеренными темпами, особенно с учетом цен на сырье, которые сейчас растут, заявила президент Продовольственной палаты Словакии Яна Венхартова. По словам главы пищевой промышленности, в следующем году ситуация будет иной. Цены могут быть обусловлены глобальными факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к росту цен на удобрения и энергоносители. Экологическая обстановка в Словакии также окажет влияние. Не будем забывать о повышении минимальной заработной платы. Если не будет соглашения между социальными партнерами, оно начнет действовать автоматически, то есть произойдет повышение минимальной зарплаты, что, конечно же, отразится на стоимости рабочей силы. И мы увидим, как будут развиваться цены на энергоносители, добавила Венхартова. Продавцы продуктов питания ожидают, что цены могут вырасти на все виды продуктов. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В июле в историческом парке в селе Долнокрупа прошел 8-й международный фестиваль «Лестиваль», вдохновленный миром сказок Добшинского. Заглянули туда и мы, о чем расскажем сегодня. А Ирена Горожанкина и ее респондентка представят свое видение восточнославянского города Кошице. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Всего в 10 километрах к северу от Трнавы на юго-западе Словакии находится село Долнокрупа, гордостью которого является классицистический замок рода Бруншвиков. Здание, построенное в 90-х годах XVIII века, расположено на месте старого замка на краю обширного английского парка площадью 17 гектаров с редкими деревьями. Весь объект является одним из важнейших памятников классицизма в Словакии. В одни из июльских выходных английский парк в Долнокрупе превратился в место, полное фантазий, приключений, семейного отдыха. Здесь прошел фестиваль под названием «Лестиваль». Почему именно здесь, от чего так называется, и вообще подробностями о мероприятии с нами поделилась организатор Никола Гергели.
2: Находимся в моей родной деревне Долнокрупа.
3: Мы находимся в моем родном селе Долнокрупа, где я вырастала, прямо в историческом парке, площадь которого составляет 17 гектаров. Когда-то здесь, в усадьбе, жили семьи Бруншвиков и Хотеков. У Людвига ван Бетховена здесь был собственный домик. Фестиваль называется «Лестиваль», потому что мы находимся в парке и в лесу, поэтому мне было гораздо проще придумать для него название. Мы обратились к славянству, славянской мифологии. «Лестиваль», наверное, связан прежде всего с воображением. Речь идет о славянских мифических существах, феях, драконах. Мы также во многом черпали вдохновение из произведений собирателя словацких сказок Павла Добшинского, у которого неисчерпаемый арсенал историй. Так что 8-й год подряд мы все еще можем черпать вдохновение у этого прекрасного автора. А в прошлом году, на 7-м фестивале, нас почтили своим присутствием прямые потомки Добшинского. Это был огромный подарок для меня. Они приехали для этого из Эстонии.
1: Фестиваль проводился в этом году уже в 8-й раз. И каждый год у него была своя главная тема, что стало основным лейтмотивом 8-го листеваля.
3: В этом году мы решили больше обратиться к славянской мифологии. И здесь представлены 4 разных мира. Водный, небесный, речной и теневой. Равновесие между этими мирами будет поддерживать существо света – светлоносец. У нас есть команда замечательных художников по костюмам, которые подготовили самые разные костюмы для различных мифических персонажей. Мероприятие проходит на нескольких сценах. Будет звучать много музыки. В том числе выступят группы «Коларовцы», «Латрино Кубано» или же Вероника Рабада, которая записала знаменитые «Песни к сказкам». Будут разные актеры и артисты. Будет представлена словацкая гастрономия, работа ремесленников. Будем читать сказки. В этот раз к нам приехал верблюд из Германии. Его, вернее ее, зовут Кармелита. Она забавляет наших посетителей.
1: Правда, надо уточнить, что верблюд был не настоящий, но даже на расстоянии нескольких метров это было практически невозможно отличить. Разве что вел себя этот верблюд несколько странно. Вот и на мой микрофон пытался что-то сказать. Кстати, о гостях из-за рубежа. Благодаря участию гостей из-за рубежа фестиваль приобрел уже международный характер.
3: Да, мы очень этому рады. В этом году к нам приехали артисты из Италии, Венгрии, Чехии и Германии. В частности, итальянский театр «Нина Театр», канатоходцы «Шустр Юля» из Германии или оригинальный деревянный цирк «Барбар» из Чешской Республики.
1: Из-за рубежа также прибыла коллекция из 12 семейных деревянных настольных игр из Венгрии, подходящих для всех поколений. Среди визуальных достопримечательностей назовем трехметровые ходячие деревья из сказок Добшинского, речных дев в переносном аквариуме и тематическую пещеру со светодиодной неоновой подсветкой.
2: Samozrejme, sú to rozprávkové bytosti, najmä teda toho Dobšinského a slovanskej mytológie.
3: Конечно, это сказочные существа, особенно известные нам из славянской мифологии, благодаря Добшинскому. Например, есть женщина-единорог или фея пузырей, сказочные персонажи, длинный, широкий, которые весь день ищут зоркого, но не могут его найти. А еще есть Янко-Грашко, с которым дети могут катать по всему парку горошины, а он пытается закопать эти огромные горошины по всему историческому парку.
1: В течение дня в парке проходили сказочные шествия к величественной 180-летней секвойе, а вечером состоялась кульминация популярного марша светлячков в сопровождении барабанщиков тукамба. Посетители могли повстречаться с духом воды в исполнении словацкого мима Мирослава Каспржика, клоунами из театра комика и танцующей феей русалкой.
2: Маме детское подиум у лесной виллы, маме ту главное подиум.
3: У нас есть детская сцена лесной феи, главная сцена, где проходят различные выступления, водная сцена, где авторы книг читают свои произведения. В конце парка у старой секвойи проходит дискуссия на различные темы. Будь то воспитание детей, образ жизни или здоровье, с участием учителей и врачей. Мне нравится, что мы могли открыть фестиваль семьям с младенцами. Для них организован тихий уголок с детскими кроватками. Там так тихо, что дети могут хорошо выспаться.
1: А те, кто приходил на фестиваль, встречала средневековая музыка в исполнении Роберта Жилика и Эмарии Жиликовой-Мандаковой из Маймировца из музыкального объединения «Музикантико Словаку».

0: Áno, hráme aj starú hudbu. Hudbu trubadúrov, minnesängerov, aj renesančnú, aj barokovú, aj gajdošskú.
1: Да, мы исполняем и старинную музыку. Музыку трубадуров, мини-зингеров, музыку эпохи Возрождения, барокко, музыку для волынки, народную музыку, современную музыку, а также музыку, которая считается самобытной, музыку жителей равнин и горных долин. Из инструментов, на которых мы играем, это прежде всего свирели и струнные, типичные для словацкой музыки. Вот это, например, совсем не словацкий щипковый инструмент, никель-арфа, но мы исполняем на нем словацкие народные песни в чисто нашей интерпретации. Ведь в них тоже есть старинная нотация, например, лидийский лад или гуральский лад, который был здесь широко распространен. Он типичен для этого инструмента. Инструмент не имеет ничего общего ни с никелем, ни с арфой. Он напоминает наши словацкие струнные народные музыкальные инструменты – скрипки, альты, виолончели. Так что на этом инструменте можно исполнять не только средневековую, но и нашу музыку.

0: Но вернемся к разговору с Николой Гергели. Как вообще моей собеседнице пришла в голову мысль организовать фэнтези-фестиваль?
1: Я занимаюсь уже 12 лет детичкам в школе.
2: Я работаю с детьми в детском саду уже 12 лет, так что это было скорее интуитивное решение. Но, конечно, без поддержки друзей ничего бы не было. Мы подумали, а почему бы нам не организовать сказочный фестиваль? Причем мы вообще не знали, что такое фестиваль, как его подготовить. Можете себе представить, каким был наш первый год. Но все получилось. Действительно, все было замечательно. Мы ожидали, что к нам приедут максимум человек 200 из нашего села. А получилось, что уже на первый фестиваль к нам приехала, можно сказать, вся Словакия. 6000 человек. У нас тогда даже не было билетов. Мы ставили на руки и лбы штампы с единорогами. И с тех пор мы сказали себе, значит, это имеет смысл. Неужели эта тема еще не открыта? Мы, кстати, единственный фэнтези-фестиваль в Словакии.
0: Как говорится, глаза боятся, руки делают. И в этом году фестиваль прошел уже 8-й раз, что само по себе говорит об успехе мероприятия. Если в первый год его посетило 6 тысяч человек, то в последующие годы число посетителей перевалило за 10 тысяч.
1: До конца дарилось нам выбавить ай медзикоронавирочник.
2: Да, нам даже удалось подготовить мероприятие в год коронавирусной эпидемии. Правда, получить разрешительную печать мы смогли всего за день предполагаемого проведения фестиваля. Нам сказали, да, вы можете организовать фестиваль в этом году, но только для 1000 человек. Но это уже было нереально. Поэтому мы стали готовиться к следующему году. Так что, за исключением одного года, когда никто не мог проводить фестивали, это до сих пор остается нашим любимым занятием.
0: Ну что ж, в том, что фестиваль стал популярным у людей, мы смогли убедиться уже в первые часы первого дня. А всего он проводился в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. Поскольку в этот раз у наших слушателей не было времени приехать на фестиваль в Долну Крупу, ну, мы можем пригласить тех, кто будет в Словакии, на 9-й фестиваль.
1: Ано, самозрейме, позывам вас на 9-й рочник фестивалу.
2: Да, конечно, я приглашаю всех на 9-й ежегодный фестиваль «Фестиваль», который состоится 17 июля 2027 года. Он будет длиться всего один день, потому что мы решили тщательно подготовиться к 10-му, юбилейному, самому прекрасному году. Ведь мы будем отмечать не только десятилетие нашего фестиваля, но и 110-летие со дня рождения Павла Добшинского. Так что это будет просто замечательно. Мы с нетерпением ждем этого.
0: Еще хотелось бы отметить, что организатор фестиваля также продолжает традицию солидарности. Как и в предыдущие годы, они предоставили билеты детским домам и впервые центрам для пожилых людей и детским садам, чтобы все поколения могли насладиться атмосферой сказочного фестиваля.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в восточнославянскую метрополию, город Кошице.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас посетить удивительный город, который уютно расположился у подножия массива Черная гора на берегах реки Горнат. Это второй по величине город Словакии, и называется он Кошице. На протяжении веков этому городу была отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. Возраст Кошице насчитывает около 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Первое письменное упоминание о поселении на месте Кошице относится к XII веку. А в 1369 году Кошице, который в то время уже был королевским городом, получил право первым в Европе пользоваться своим собственным гербом. В средние века город был вторым по значению в венгерском государстве. Наибольший расцвет Кошице наступил в 15 столетии, когда он стал центром торговли и ремесел. И уже в наше время в ходе строительных работ было найдено около 3000 золотых монет 15-17 веков из 81 страны, что, несомненно, свидетельствует о роли города как крупного торгового центра. Как и для большинства городов Восточной Словакии, для Кошице характерна длинная площадь с костелом в центре. Здесь она протянулась на 1 километр и напоминает широкую улицу, вдоль которой собраны многочисленные достопримечательности. И вот сегодня, прогуливаясь по центру города, невозможно не заметить, насколько богата и многогранна история Кошице. Главная улица – это фактически архитектурный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть великолепные готические шпили, барочные фасады и здания 13-17 веков, дошедшие до наших дней практически без изменений. Главная архитектурная доминанта центра – собор Святой Альжбеты. Это не просто красивое здание, а крупнейший готический собор во всей Словакии, который по праву считается символом и гордостью местных жителей. Построенный в готическом стиле, он обладает особой магией. Работы над сооружением собора, начавшиеся в 1380 году, проводились на средства торговцев солью и продолжались около столетия. Красота собора не ограничивается его внешностью. Внутреннее убранство поражает воображение. Роскошные алтари, украшенные деревянными фигурами Девы Марии, а также уникальная средневековая живопись, которую можно рассматривать бесконечно. Поднявшись на самую высокую башню собора, высота которой составляет 60 метров, посетители смогут насладиться великолепным панорамным видом на весь город.

0: На главной площади, на которую выходят фасады мещанских домов Средневековья, можно найти много зданий с богатой историей. Например, Ливоческий дом. Говорят, он был построен на средства жителей города Ливоча. И каждый, кто приезжал в Кошице из этого города, при наличии подтверждающих документов, мог жить в этом доме совершенно бесплатно. А другое изящное здание называется «Дом бедняка». Впрочем, бедняка с протянутой рукой можно увидеть на его крыше. Согласно легенде, это, так сказать, нищий, прося милостыню, насобирал денег на очень неплохой коттедж в центре Кошицы и даже увековечил себя наверху здания. Каждый работает как может. Важен результат. Интересно, удалось бы ли это ему сейчас? Кошице – дружелюбный и комфортный город, который всегда рад гостям из разных уголков мира. Уютные кафе и булочные наполняют улицы ароматом свежей выпечки, а насыщенная культурная жизнь предлагает гостям множество фестивалей, театров и выставок. На одном из фестивалей побывала и народный мастер из Минска Елена.
1: Кошице – удивительно красивый город. Это можно прочитать в любом справочнике. Я бы хотела сказать просто то, как видят Кошице, допустим, мастера. Мы ездим очень много и видим города с другой точки зрения. И анализируем вот эту красоту немножко иначе, чем обычные туристы. И на мой взгляд, вот люди, которые живут в этом городе, да, и которые выросли среди этой красоты, и потом мы приезжаем к ним со своими работами, вот их оценка наших работ, допустим, мне, например, крайне важна, потому что одно дело, когда человек вырос вот в такой урбанистической среде и не привык видеть красивые вещи. Другое дело, когда человек вырос в таком красивом историческом городе с многовековой историей, где каждая улица просто потрясает. Это услышать похвалу от жителей такого города, это особенно приятно. Это всегда приятно. А словаки, они на редкость доброжелательны в этом плане. Они всегда подходят, чтобы просто сказать спасибо, что вы к ним приехали. Просто поблагодарить за то, что у вас такие замечательные работы. Это окрыляет, это помогает нашему творчеству. Помогает нам работать. И вот Кошице в этом отношении очень такой показательный. Был город очень красивый. Мы были там в мае. Это было, во-первых, чудесное цветение всего. Во-вторых, прекрасная погода. Потом мы попали еще на парад старинных автомобилей. Я уже не говорю об архитектуре города, о мозаичной крыше необыкновенной красоты просто вот Елизаветинского собора этого просто вот уже. И о многих памятниках архитектуры, которые я вообще обожаю модерн. И вот там так много осталось модерна. Так, вот эти все внутренние дворики, даже фонарные столбы, они все изумительно красивы. То есть ты вот окунаешься в такую сказку, и тебе хорошо, ты хочешь туда вернуться, потому что это очень здорово, это очень красиво. Ну, ты хочешь работать, ты хочешь опять-таки делиться своими вот впечатлениями, своими этим самым. И ты получаешь толчок для дальнейшего творчества, потому что ты подпитываешься вот, вот такими городами, ты подпитываешься, это место силы.
0: Если будете в Восточной Словакии, то обязательно загляните и прогуляйтесь по мощенным улочкам средневекового Кошице, где прошлое оживает на каждом шагу. Здесь вас окружат старинные здания, возведенные в готическом, ренессансном и барочном стилях, каждая из которых может поведать свою уникальную историю или древнюю легенду, которая запомнится вам на всю жизнь.
2: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем нашу программу. С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горожанкина и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Анализ, проведенный Управлением национальной безопасности, подтвердил наличие российских компонентов в спорных камерах радаров для контроля дорожного движения. В случае ввода в эксплуатацию камеры могут представлять угрозу безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эштук. Компания «Сейтрон», которая заверяла ведомство и общественность, что камеры безопасны и ни одна из их деталей не поступает из стран, находящихся под санкциями, больше не будет сотрудничать по проекту, а в министерстве будет установлена персональная ответственность. Словацкая республика поддержит очередные 11 проектов словацких субъектов предпринимательства на сумму более 1 400 000 евро, что будет способствовать устойчивому развитию, внедрению современных технологий и укреплению местной экономики в 10 странах-партнерах программы «Словакайт». Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, утвердивший выделение субсидий на проекты в рамках программы делового партнерства в рамках конкурса Словацкого агентства международного сотрудничества в целях развития. Команда словацких пожарных продолжает выполнять свои задачи во французском департаменте Жеронда. Как сообщила пожарно-спасательная служба, группа ежедневно получает информацию о текущей ситуации, после чего и назначается оперативный сектор. Главная задача – поиск и тщательное устранение скрытых очагов сгорания, которые могут привести к повторному возникновению пожара. Работа словацкой команды получила очень позитивную оценку со стороны Франции. Словакия пережила самое значительное солнечное затмение за последние 27 лет. Прошлым вечером Луна закрыла большую часть солнечного диска на западе страны. На востоке затмение было менее выраженным. Это явление также привлекло внимание людей к совместным наблюдениям. В возрасте 94 лет скончалась этнограф, исполнительница народных песен и радиоредактор Дарина Лощакова. Глубокую скорбь по поводу этого известия выразил президент Петер Пеллегрини. По его словам, Лощакова была одной из самых выдающихся фигур словацкого фольклора и народной культуры. Ее пение сопровождало целое поколение, стало неотъемлемой частью словацкой народной песни, сказал президент. В последние годы наблюдается рост числа тяжких умышленных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. На это указал генеральный прокурор Словацкой Республики Мара Жиленко. Он считает, что преступность среди молодежи является серьезной социальной проблемой и отражением общего здоровья общества. Эта негативная тенденция не только проявление индивидуальной несостоятельности молодежи, в первую очередь это следствие игнорирования влияния семьи и школьной среды, влияния СМИ, социальных сетей, сверстников и атмосферы в обществе в целом, но также следствие некомпетентности государства. Следует помнить, что феномен подростковой преступности не будет решен одними лишь репрессиями, заявил Жиленко. Эмма Заплеталова стала чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме она одержала победу со временем 52,91 секунды и подтвердила свой лидерский статус в мировом рейтинге этого года. С преимуществом 42 секунды она завоевала для Словакии вторую золотую медаль чемпионата Европы в эпоху независимости.
0: Тема дня.
1: По словам фермеров, урожай в этом году будет слабее, чем в предыдущие годы. Главная причина – засуха. Однако, по мнению вице-президента Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмила Маха, это пока не должно повлиять на цены на продукты питания. Остается вопрос, насколько вырастут цены в следующем году. Рост цен на продукты питания в этом году прекратился. В июне цены даже упали более чем на 1%. Словаки платят меньше за яблоки, куриные грудки, ветчину или молочные продукты, такие как, например, сыр Эдам. Представитель фермерского сообщества уверяет, что в этом году ситуация не изменится. «Я не предвижу проблем с ценами на продукты питания к концу года, чтобы они резко выросли. Мы же не закрытый остров», – заявил Эмил Маха. Цены на такие товары, как пшеница, кукуруза или масличные культуры, определяются на мировых и европейских рынках. Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы они не должны измениться, считает аналитик. Большинство рисков уже учтены в цене. Это означает, что засуха, эль-ниньо и то, что, по-видимому, влияет на цены и объясняет их рост, мы все это уже приняли во внимание, пояснил аналитик XTB Ондрей Грегуш. Таким образом, цены на продукты питания в магазинах также не должны измениться. Однако, по мнению производителей продуктов питания, в этом году могут подорожать молочные продукты. Мы ожидаем, что к концу года цены на молочные продукты могут вырасти умеренными темпами. Особенно с учетом цен на сырье, которые сейчас растут, заявила президент Продовольственной палаты Словакии Яна Венхартова. По словам главы пищевой промышленности, в следующем году ситуация будет иной. Цены могут быть обусловлены глобальными факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к росту цен на удобрения и энергоносители. Экологическая обстановка в Словакии также окажет влияние. Не будем забывать о повышении минимальной заработной платы. Если не будет соглашения между социальными партнерами, оно начнет действовать автоматически, то есть произойдет повышение минимальной зарплаты, что, конечно же, отразится на стоимости рабочей силы. И мы увидим, как будут развиваться цены на энергоносители, добавила Венхартова. Продавцы продуктов питания ожидают, что цены могут вырасти на все виды продуктов. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В июле в историческом парке в селе Долна Крупа прошел 8-й международный фестиваль «Лестиваль», вдохновленный миром сказок Добшинского. Заглянули туда, и мы о чем расскажем сегодня. А Ирена Горожанкина и ее респондентка представят свое видение восточнославянского города Кошице. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Всего в 10 километрах к северу от Трнавы на юго-западе Словакии находится село Долна Крупа, гордостью которого является классицистический замок рода Бруншвиков. Здание, построенное в 90-х годах XVIII века, расположено на месте старого замка на краю обширного английского парка площадью 17 гектаров с редкими деревьями. Весь объект является одним из важнейших памятников классицизма в Словакии. В одни из июльских выходных английский парк в Долна Крупе превратился в место, полное фантазии, приключений и семейного отдыха. Здесь прошел фестиваль под названием «Лестиваль». Почему именно здесь, отчего так называется, и вообще подробностями о мероприятии с нами поделилась организатор Никола Гергели.
2: Находимся в моей родной деревне Долна Крупа.
3: Мы находимся в моем родном селе Долна Крупа, где я вырастала, прямо в историческом парке, площадь которого составляет 17 гектаров. Когда-то здесь, в усадьбе, жили семьи Бруншвиков и Хотеков. У Людвига ван Бетховена здесь был собственный домик. Фестиваль называется «Лестиваль», потому что мы находимся в парке и в лесу, поэтому мне было гораздо проще придумать для него название. Мы обратились к славянству, славянской мифологии. «Лестиваль», наверное, связан прежде всего с воображением. Речь идет о славянских мифических существах, феях, драконах. Мы также во многом черпали вдохновение из произведений собирателя словацких сказок Павла Добшинского, у которого неисчерпаемый арсенал историй. Так что 8-й год подряд мы все еще можем черпать вдохновение у этого прекрасного автора. А в прошлом году, на 7-м фестивале, нас почтили своим присутствием прямые потомки Добшинского. Это был огромный подарок для меня. Они приехали для этого из Эстонии.
1: Фестиваль проводился в этом году уже в 8-й раз. И каждый год у него была своя главная тема, что стало основным лейтмотивом 8-го листеваля.
3: В этом году мы решили больше обратиться к славянской мифологии. И здесь представлены 4 разных мира. Водный, небесный, речной и теневой. Равновесие между этими мирами будет поддерживать существо света – светлоносец. У нас есть команда замечательных художников по костюмам, которые подготовили самые разные костюмы для различных мифических персонажей. Мероприятие проходит на нескольких сценах. Будет звучать много музыки. В том числе выступят группы «Коларовцы», «Латрино Кубано» или же Вероника Рабада, которая записала знаменитые «Песни к сказкам». Будут разные актеры и артисты. Будет представлена словацкая гастрономия, работа ремесленников. Будем читать сказки. В этот раз к нам приехал верблюд из Германии. Его, вернее ее, зовут Кармелита. Она забавляет наших посетителей.
1: Правда, надо уточнить, что верблюд был не настоящий, но даже на расстоянии нескольких метров это было практически невозможно отличить. Разве что вел себя этот верблюд несколько странно. Вот и на мой микрофон пытался что-то сказать. Кстати, о гостях из-за рубежа. Благодаря участию гостей из-за рубежа фестиваль приобрел уже международный характер.
3: Да, мы очень этому рады. В этом году к нам приехали артисты из Италии, Венгрии, Чехии и Германии. В частности, итальянский театр «Нина Театр», канатоходцы «Шустр Юля» из Германии или оригинальный деревянный цирк «Барбар» из Чешской Республики.
1: Из-за рубежа также прибыла коллекция из 12 семейных деревянных настольных игр из Венгрии, подходящих для всех поколений. Среди визуальных достопримечательностей назовем трехметровые ходячие деревья из сказок Добшинского, речных дев в переносном аквариуме и тематическую пещеру со светодиодной неоновой подсветкой.
2: Samozrejme, sú to rozprávkové bytosti, najmä teda toho Dobšinského a slovanskej mytológie.
3: Конечно, это сказочные существа, особенно известные нам из славянской мифологии, благодаря Добшинскому. Например, есть женщина-единорог или фея пузырей, сказочные персонажи, длинный, широкий, которые весь день ищут зоркого, но не могут его найти. А еще есть Янко Грашко, с которым дети могут катать по всему парку горошины, а он пытается закопать эти огромные горошины по всему историческому парку.
1: В течение дня в парке проходили сказочные шествия к величественной 180-летней секвойе, а вечером состоялась кульминация популярного марша светлячков в сопровождении барабанщиков Тукамба. Посетители могли повстречаться с духом воды в исполнении словацкого мима Мирослава Каспржика, клоунами из театра комика и танцующей феей русалкой.
2: Маме детское подиум у лесной виллы, маме ту главное подиум.
3: У нас есть детская сцена лесной феи, главная сцена, где проходят различные выступления, водная сцена, где авторы книг читают свои произведения. В конце парка у старой секвойи проходит дискуссия на различные темы. Будь то воспитание детей, образ жизни или здоровье, с участием учителей и врачей. Мне нравится, что мы могли открыть фестиваль семьям с младенцами. Для них организован тихий уголок с детскими кроватками. Там так тихо, что дети могут хорошо выспаться.
1: А те, кто приходил на фестиваль, встречала средневековая музыка в исполнении Роберта Жилика и Эмарии Жиликовой-Мандаковой из Маймировца из музыкального объединения «Musicantico Slovacum».

0: Áno, hráme aj starú hudbu. Hudbu trubadúrov, minnesängerov, aj renesančnú, aj barokovú, aj gajdošskú.
1: Да, мы исполняем и старинную музыку. Музыку трубадуров, мини-зингеров, музыку эпохи Возрождения, барокко, музыку для волынки, народную музыку, современную музыку, а также музыку, которая считается самобытной, музыку жителей равнин и горных долин. Из инструментов, на которых мы играем, это прежде всего свирели и струнные, типичные для словацкой музыки. Вот это, например, совсем не словацкий щипковый инструмент, никель-арфа, но мы исполняем на нем словацкие народные песни в чисто нашей интерпретации. Ведь в них тоже есть старинная нотация, например, лидийский лад или гуральский лад, который был здесь широко распространен. Он типичен для этого инструмента. Инструмент не имеет ничего общего ни с никелем, ни с арфой. Он напоминает наши словацкие струнные народные музыкальные инструменты, скрипки, альты, виолончели. Так что на этом инструменте можно исполнять не только средневековую, но и нашу музыку.

0: Но вернемся к разговору с Николой Гергели. Как вообще моей собеседнице пришла в голову мысль организовать фэнтези-фестиваль? Я работаю с детьми в детском саду уже 12 лет, так что это было скорее интуитивное решение. Но, конечно, без поддержки друзей ничего бы не было. Мы подумали, а почему бы нам не организовать сказочный фестиваль? Причем мы вообще не знали, что такое фестиваль, как его подготовить. Можете себе представить, каким был наш первый год. Но все получилось. Действительно, все было замечательно. Мы ожидали, что к нам приедут максимум человек 200 из нашего села. А получилось, что уже на первый фестиваль к нам приехала, можно сказать, вся Словакия. 6000 человек. У нас тогда даже не было билетов. Мы ставили на руки и лбы штампы с единорогами. И с тех пор мы сказали себе, значит, это имеет смысл. Неужели эта тема еще не открыта? Мы, кстати, единственный фэнтези-фестиваль в Словакии.
1: Как говорится, глаза боятся, руки делают. И в этом году фестиваль прошел уже 8-й раз, что само по себе говорит об успехе мероприятия. Если в первый год его посетило 6 тысяч человек, то в последующие годы число посетителей перевалило за 10 тысяч.
0: Да, нам даже удалось подготовить мероприятие в год коронавирусной эпидемии. Правда, получить разрешительную печать мы смогли всего за день предполагаемого проведения фестиваля. Нам сказали, да, вы можете организовать фестиваль в этом году, но только для 1000 человек. Но это уже было нереально. Поэтому мы стали готовиться к следующему году. Так что, за исключением одного года, когда никто не мог проводить фестивали, это до сих пор остается нашим любимым занятием.
1: Ну что ж, в том, что фестиваль стал популярным у людей, мы смогли убедиться уже в первые часы первого дня. А всего он проводился в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. Поскольку в этот раз у наших слушателей не было времени приехать на фестиваль в Долну Крупу, ну, мы можем пригласить тех, кто будет в Словакии на 9-й фестиваль.
2: Ано, самозрейме, позывам вас на 9-й рочник фестивалу.
0: Да, конечно, я приглашаю всех на 9-й ежегодный фестиваль «Фестиваль», который состоится 17 июля 2027 года. Он будет длиться всего один день, потому что мы решили тщательно подготовиться к 10-му, юбилейному, самому прекрасному году. Ведь мы будем отмечать не только десятилетие нашего фестиваля, но и 110-летие со дня рождения Павла Добшинского. Так что это будет просто замечательно. Мы с нетерпением ждем этого.
1: Еще хотелось бы отметить, что организатор фестиваля также продолжает традицию солидарности. Как и в предыдущие годы, они предоставили билеты детским домам и впервые центрам для пожилых людей и детским садам, чтобы все поколения могли насладиться атмосферой сказочного фестиваля.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в восточно-словацкую метрополию, город Кошице.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас посетить удивительный город, который уютно расположился у подножия массива Черная гора на берегах реки Горнат. Это второй по величине город Словакии, и называется он Кошице. На протяжении веков этому городу была отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. Возраст Кошице насчитывает около 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Первое письменное упоминание о поселении на месте Кошице относится к XII веку. А в 1369 году Кошице, который в то время уже был королевским городом, получил право первым в Европе пользоваться своим собственным гербом. В средние века город был вторым по значению в венгерском государстве. Наибольший расцвет Кошице наступил в 15 столетии, когда он стал центром торговли и ремесел. И уже в наше время в ходе строительных работ было найдено около 3000 золотых монет 15-17 веков из 81 страны, что, несомненно, свидетельствует о роли города как крупного торгового центра. Как и для большинства городов Восточной Словакии, для Кошице характерна длинная площадь с костелом в центре. Здесь она протянулась на 1 километр и напоминает широкую улицу, вдоль которой собраны многочисленные достопримечательности. И вот сегодня, прогуливаясь по центру города, невозможно не заметить, насколько богата и многогранна история Кошице. Главная улица – это фактически архитектурный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть великолепные готические шпили, барочные фасады и здания 13-17 веков, дошедшие до наших дней практически без изменений. Главная архитектурная доминанта центра – собор Святой Альжбеты. Это не просто красивое здание, а крупнейший готический собор во всей Словакии, который по праву считается символом и гордостью местных жителей. Построенный в готическом стиле, он обладает особой магией. Работы над сооружением собора, начавшиеся в 1380 году, проводились на средства торговцев солью и продолжались около столетия. Красота собора не ограничивается его внешностью. Внутреннее убранство поражает воображение. Роскошные алтари, украшенные деревянными фигурами Девы Марии, а также уникальная средневековая живопись, которую можно рассматривать бесконечно. Поднявшись на самую высокую башню собора, высота которой составляет 60 метров, посетители смогут насладиться великолепным панорамным видом на весь город.

0: На главной площади, на которую выходят фасады мещанских домов Средневековья, можно найти много зданий с богатой историей. Например, Ливочский дом. Говорят, он был построен на средства жителей города Ливоча. И каждый, кто приезжал в Кошице из этого города, при наличии подтверждающих документов, мог жить в этом доме совершенно бесплатно. А другое изящное здание называется «Дом бедняка». Впрочем, бедняка с протянутой рукой можно увидеть на его крыше. Согласно легенде, это, так сказать, нищий, прося милостыню, насобирал денег на очень неплохой коттедж в центре Кошицы и даже увековечил себя наверху здания. Каждый работает как может. Важен результат. Интересно, удалось бы ли это ему сейчас? Кошице – дружелюбный и комфортный город, который всегда рад гостям из разных уголков мира. Уютные кафе и булочные наполняют улицы ароматом свежей выпечки, а насыщенная культурная жизнь предлагает гостям множество фестивалей, театров и выставок. На одном из фестивалей побывала и народный мастер из Минска Елена.
1: Кошице – удивительно красивый город. Это можно прочитать в любом справочнике. Я бы хотела сказать просто то, как видят Кошице, допустим, мастера. Мы ездим очень много и видим города с другой точки зрения. И анализируем вот эту красоту немножко иначе, чем обычные туристы. И на мой взгляд, вот люди, которые живут в этом городе, да, и которые выросли среди этой красоты, и потом мы приезжаем к ним со своими работами, вот их оценка наших работ, допустим, мне, например, крайне важна, потому что одно дело, когда человек вырос вот в такой урбанистической среде и не привык видеть красивые вещи. Другое дело, когда человек вырос в таком красивом историческом городе с многовековой историей, где каждая улица просто потрясает. Это услышать похвалу от жителей такого города, это особенно приятно. Это всегда приятно. А словаки, они на редкость доброжелательны в этом плане. Они всегда подходят, чтобы просто сказать спасибо, что вы к ним приехали. Просто поблагодарить за то, что у вас такие замечательные работы. Это окрыляет, это помогает нашему творчеству, помогает нам работать. И вот Кошице в этом отношении очень такой показательный. Был город очень красивый, мы были там в мае. Это было, во-первых, чудесное цветение всего. Во-вторых, прекрасная погода. Потом мы попали еще на парад старинных автомобилей. Я уже не говорю об архитектуре города, о мозаичной крыше необыкновенной красоты просто вот Елизаветинского собора этого просто вот уже. И о многих памятниках архитектуры, которые я вообще обожаю модерн. И вот там так много осталось модерна. Вот все внутренние дворики, даже фонарные столбы, они все изумительно красивы. То есть ты вот окунаешься в такую сказку, и тебе хорошо. Ты хочешь туда вернуться, потому что это очень здорово, это очень красиво. Ну, ты хочешь работать, ты хочешь, опять-таки, делиться своими вот впечатлениями, своими этим самым. И ты получаешь толчок для дальнейшего творчества, потому что ты подпитываешься вот такими городами, ты подпитываешься, это место силы.
0: Если будете в Восточной Словакии, то обязательно загляните и прогуляйтесь по мощенным улочкам средневекового Кошице, где прошлое оживает на каждом шагу. Здесь вас окружат старинные здания, возведенные в готическом, ренессансном и барочном стилях, каждое из которых может поведать свою уникальную историю или древнюю легенду, которая запомнится вам на всю жизнь.
2: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем нашу программу. С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горожанкина и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Валовой внутренний продукт Словакии в постоянных ценах вырос на 0,7% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым низким темпом роста за последние 4 квартала. С учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года. Это следует из предварительной оценки ВВП, опубликованной статистическим управлением. В июле выросли потребительские цены на товары и услуги на 0,1% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 3,3%, что стало самым низким показателем с начала 2025 года. Над Словакией состоялась первая в истории дозаправка в воздухе истребителей F-16. Словацкие F-16 отработали эту ключевую оперативную возможность во время полета в сотрудничестве с самолетом-заправщиком союзника. Об этом сообщили вооруженные силы Словацкой Республики. По данным ВС, это стало важной тренировкой и отработкой навыков дозаправки в воздухе для наших пилотов, что является одним из самых сложных умений, необходимых для оперативного применения F-16. Словацкий ВВС включает в свой арсенал первые радары израильского производства. Их поставка осуществляется постепенно с задержкой в несколько лет. В производстве модулей также принимали участие Тринчинские авиационные ремонтные цеха. Эти устройства обеспечат армии непрерывную картину ситуации в нашем воздушном пространстве, а также послужат для управления нашей собственной противовоздушной обороной. Министерство окружающей среды исключит из первоначального списка 8 зон, указанных в документе «Зоны ускорения развития ветроэнергетики в Словацкой Республике», все, кроме одной, расположенной в Восточной Словакии. Она будет разделена на 2 зоны. Об этом в присутствии представителей ряда местных органов власти объявил глава ведомства Томаш Тараба. Ветроэлектростанции будут строиться в этих зонах только с согласия местных органов власти, чего министр не ожидает. Коалиционная партия СНС выступает против строительства любых ветряных электростанций в Словакии даже в одной зоне. По мнению представителей партии, Словакия обладает достаточным количеством энергии от атомных электростанций. Экологические организации призывают к подготовке качественного и основанного на данных национального плана обновления природы. Они считают важным вовлечь в этот процесс профессиональное сообщество, научные учреждения, органы местного самоуправления, фермеров и других участников, непосредственно затронутых принимаемыми мерами в стране. Они призывают Министерство окружающей среды подготовить документ таким образом, чтобы он действительно укрепил устойчивость Словацкой Республики. Министерство должно направить первый проект в Европейскую комиссию к 1 сентября этого года. В эти дни в Филяково, район Лученец, собрались представители нескольких европейских городов, чтобы обсудить будущее Европы и сотрудничество между городами и муниципалитетами. Встреча проходит в рамках международного проекта «Европейская платформа местных органов власти», который самоуправление Филяково реализует с прошлой осени. Проект призван создать площадку для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза и его будущего, а также роли местных органов власти в процессе европейской интеграции. Помимо Филяково в проекте участвуют также город Сечени из Венгрии, гмина Устишки-Дольна из Польши и коммуна Санкраю из Румынии. В середине августа в Банской Бистрице состоится 9-й ежегодный день словацкого национального костюма. В субботу 15 августа в историческом центре города выступят 60 фольклорных коллективов, более 1500 артистов. А главными темами мероприятия станут труд, вера и горнодобывающая промышленность, которые на протяжении веков формировали жизнь, обычаи и национальную самобытность нации. Юрий Славковский в четвертый раз стал абсолютным победителем опроса «Хоккеист года». Он также получил награду как лучший словацкий нападающий. Владимир Орсак был признан лучшим тренером, а защитник Мартин Фехервари и вратарь Самуэл Главай также получили индивидуальные награды. Славковский стал лучшим хоккеистом Словакии 3-й раз подряд и в 4-й раз за последние 5 лет. В национальном парке Велкафатра зафиксирована почти тропическая погода на высоте 1315 метров над уровнем моря. 5 августа температура воздуха в Смрековице в Велкафатре составила 29,9 градуса Цельсия. Как сообщила администрация парка, на первый взгляд это может показаться всего лишь цифрой на графике, но в горной местности это очень любопытный показатель. Словаки чаще всего берут отпуск летом. Более четверти работников отсутствуют на работе в августе, а количество сверхурочных часов увеличивается на треть. Некоторые работодатели решают проблему нехватки персонала летом с помощью запланированных отпусков для всех сотрудников компании, как сообщила HR-платформа Humanet. По данным платформы, в Словакии чаще всего берут отпуск в июле и августе. В среднем 16% работников имеют месяц отпуска в течение всего летнего периода.
0: Тема дня.
1: Уровень недоверия к иностранным работникам на словацком рынке труда за последний год значительно возрос. До 3/4 сотрудников опасаются, что приток более дешевой рабочей силы из-за рубежа замедлит рост их собственных зарплат. В то время как сотрудники обеспокоены заработной платой, компании в основном сталкиваются с административными препятствиями и неопределенностью при найме иностранцев. Об этом свидетельствуют опросы Jobs Index и руководство по данным для обеспечения адаптивности бизнеса, результаты которых были опубликованы компанией Alma Career. У словацких рабочих негативное отношение к экономической миграции сочетается с опасениями по поводу состояния экономики. Чем больше опасений по поводу экономического развития, тем большую конкуренцию и потенциальную угрозу они видят в работниках из-за рубежа. Несмотря на это, работникам Словакии не приходится беспокоиться о потере работы из-за миграции. Работодатели по-прежнему видят больше проблем и препятствий, чем преимуществ привлечения работников из-за рубежа, оценил Мартин Саба, аналитик рынка труда из компании Alma Career Словакия. Согласно опросу Jobs Index, до 74% работников Словакии считают, что работодатели не будут повышать заработную плату из-за наличия более дешевой рабочей силы среди беженцев и иностранцев. В Чехии так считают 62% работников. Более того, эта обеспокоенность значительно возросла за последние три года. Если весной 2023 года с этим утверждением соглашались 59% словацких работников, то сегодня этот показатель составляет упомянутые 3/4. Помимо сотрудников, работодатели также проявляют сдержанность в отношении иностранных работников. Причем половина из них, согласно опросу, вообще в них не нуждается. Только 19% компаний не могут обойтись без иностранцев, в то время как более трети считают их незаменимой опорой для словацкой экономики. Напротив, 30% компаний опасаются, что их чрезмерное трудоустройство угрожает стабильности внутреннего рынка труда. Наибольшими препятствиями для привлечения компаниями иностранных работников являются длительные административные процедуры и неопределенность, обусловленная их долгосрочным пребыванием. Работодателям также осложняют ситуацию опасения по поводу недостаточного знания словацкого языка и сложности оформления разрешений на работу.
2: Уважаемые друзья, в эфире ежедневный получасовой выпуск программы «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием второй части нашей программы. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг 2025 года в Словакии». Из года в год на протяжении уже 29 лет это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких военных. Ну а затем в спортивной рубрике мы представим портрет легенды нашего футбола Йозефа Венглуша. Он добился больших успехов в качестве тренера сборной Чехословакии и помог национальной команде завоевать титул чемпиона Европы в Белграде в 1976 году. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
1: Военный подвиг года имеет четыре категории. помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блаха.
3: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
1: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы, в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
4: Это, в подстате, такой, про меня, не, рекнеме, некий звлаштный чин.
3: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
1: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
3: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее, а наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
1: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
5: Pан майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с под льду...
3: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Середе. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам-евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Середе, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей-Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
3: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
3: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
3: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
3: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
3: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
3: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.

0: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини недавно наградил Йозефа Венглоша за его выдающийся вклад в развитие спорта и продвижение доброго имени Словакии за рубежом. Легендарный тренер был награжден орденом Людовита Штура первой степени, высшей государственной наградой Словацкой Республики. Новая публикация о Йозефе Венглоше, посвятившем всю свою жизнь футболу, выйдет в конце этого года. Он был одним из самых влиятельных людей в истории словацкого футбола, однако наследие Йозефа Венглоша не ограничивается только результатами. Он продвинул вперед как чехословацкий, так и мировой футбол. Его также помнят в английской премьер-лиге. Венглош заслужил там репутацию футбольного интеллектуала и визионера. В 1990 году он стал первым тренером из страны за пределами Британских островов, возглавившим клуб из английской лиги. Когда британские журналисты обнаружили, что у него есть докторская степень как по психологии, так и по физиологии, они стали называть его «Доктор Джоу». Венглош возглавил сильную команду «Астон Вилла Бирмингем» со звездами, такими как Дэвид Плетт и Пол Макград, и попытался внедрить различные элементы европейского футбола. «То, что он делал в Вилле, другие клубы не повторяли еще 7 или 8 лет», вспоминал Дуайт Йорк, нападающий из Тринидада и Тобаго, который позже стал одним из ключевых игроков в знаменитой победе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Например, он удивлял игроков после матчевой разминкой. Те, кто играл на поле, ограничивались бегом или легкой растяжкой, а остальные тренировались как обычно. Венглош также детально анализировал всех своих соперников. Он носил с собой на трибуны диктофон, на который записывал свои мысли. Венглош добился успеха на начальном этапе, в том числе благодаря своим революционным идеям. Его клуб выбил из Кубка УЕФА сильный Интер Милан. Ему удалось создать пространство для иностранных тренеров, которые сейчас стали обычным явлением в английской премьер-лиге. Йозеф Венглош – один из тренеров, расширивших горизонты футбола, говорил о нем действующий директор Европейской футбольной ассоциации УЕФА Александр Чеферин. С его стороны было просто фантастическим делом приехать в Англию и принять вызов, брошенный Астон Виллой, прокомментировал его работу бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. То, что он пошел туда, в Астон Виллу, стало для него огромным испытанием, и я думаю, он отлично справился, говорил самый знаменитый тренер в истории клуба Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Он всегда был улыбчивым, отзывчивым. И да, он действительно был тем, кто приоткрыл нам остальным дверь в Англию, и именно поэтому я должен быть ему благодарен, рассказывал легендарный французский тренер клуба Арсенал Лондон на протяжении 22 лет, Арсен Венгер. 20-30 лет назад такие личности были большой редкостью, отметил Жозе Муринью. Венглош извлек пользу из отличной подготовки, которую он уже получил, выступая еще как игрок за Слован Братислава в 50-60-х годах. В Словане он перенял богатые традиции, заложенные знаменитым тренером Леопольдом Счастный. По словам Йозефа Венглоша, спорт научил его, что без серьезной и ответственной работы нет хороших результатов, и он действовал в соответствии с этим правилом. В Чехословакии тренер Венглош впечатлял своими новаторскими методами тренировок. Его главной особенностью были ежегодные тренировки в высокогорных условиях, особенно в высоких Татрах, с помощью которых он старался повысить физическую форму игроков. В качестве футболиста он несколько раз выступал за Слован в зарубежных турнирах, однако во время поездки по Южной Америке он заболел желтухой и не играл 4 месяца. Из-за постоянных проблем со здоровьем он завершил игровую карьеру, и тренер Счастный предложил ему должность помощника. В 1965 году, во время очередного турне по Австралии, его заметили представители футбольного клуба «Сидней». Венглош остался за границей и помимо тренерской работы работал учителем в местной гимназии. В конце 60-х годов он вернулся в Чехословакию и тренировал Кошице. Позже он возглавил Слован Братислава. Команда под его руководством поднялась с 8-го места в таблице к чемпионскому титулу в сезоне 73-74 годов. Слован показывал самый красивый футбол в Чехословакии, полагаясь на быструю и комбинационную игру, активный прессинг и опасных фланговых игроков, таких как Мариан Масны и Ян Чапкович. Венглош заслужил уважение, и футбольная ассоциация предложила ему должность тренера сборной Чехословакии в совместной работе с Вацлавом Ежиком. Дуэт Венглоша и Ежика привел страну к единственному крупному трофею в ее истории – победе на чемпионате Европы 1976 года. С 1982 года Йозеф Венглош работал тренером за границей. Он руководил лиссабонским спортингом один сезон, затем работал в Малайзии и помогал развивать местный футбол. В конце 80-х он вернулся на родину и вывел Чехословакию на чемпионат мира в Италии. Это был первый турнир для чехословаков после падения коммунизма, и они выбыли только в четвертьфинале, проиграв будущему победителю на турнире сборной Германии. После работы в Англии, о которой мы упоминали, в начале 90-х он тренировал турецкий Фенербахче из Стамбула. Затем Словацкая футбольная ассоциация предложила ему возглавить национальную сборную, став первым тренером в эпоху независимости. Под его руководством команда постепенно улучшала свои результаты. Впоследствии он тренировал сборную Омана, японский клуб United Итихара Тиба и даже шотландский Celtic Glasgow, куда привел легендарного словацкого полузащитника Любомира Муравчика. Несколько поколений словацких тренеров изучали методические материалы, разработанные Венглошем. Подобно тому, как Венглош когда-то нашел своего учителя в лице Счастного, многие тренеры в Словакии и за рубежом черпали вдохновение из личности доктора Йозефа Венглоша. Одним из них был Владимир Вайс, самый успешный словацкий тренер последних лет. Йозеф Венглош, безусловно, заслуживал большего уважения, чем имел, особенно 30 лет назад, после образования независимой Словацкой республики. Он был первым тренером национальной сборной, а затем очень хотел стать президентом футбольной ассоциации. Он проиграл эту борьбу, поскольку принимали решения некомпетентные люди, имевшие влияние в то время. Однако именно он знал, как больше всего помочь словацкому футболу, потому что был человеком мирового класса, как тренером, так и личностью. Он был президентом Европейской ассоциации тренеров и оказывал влияние на таких людей, как Жозе Муриньо, Ходжсон и Арсен Венгер. Я помню, когда я стал тренером национальной сборной, в Вене проходил семинар, и доктор Венглош познакомил меня с Венгером, сказав ему, что вот это мой ученик. Рассказывал с внутренним волнением Владимир Вайс.
1: Кто-то мой жак, но...
0: Впоследствии Всемирная футбольная организация FIFA привлекала Йозефа Венглоша к работе в нескольких тренерских группах, занимавшихся разработкой итоговых методических материалов после крупных турниров. После завершения карьеры был Йозеф Венглош награжден Рубиновым орденом FIFA, высшей наградой за достижения всей жизни.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели. Сегодняшняя программа подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Валовой внутренний продукт Словакии в постоянных ценах вырос на 0,7% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым низким темпом роста за последние 4 квартала. С учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года. Это следует из предварительной оценки ВВП, опубликованной статистическим управлением. В июле выросли потребительские цены на товары и услуги на 0,1% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 3,3%, что стало самым низким показателем с начала 2025 года. Над Словакией состоялась первая в истории дозаправка в воздухе истребителей F-16. Словацкие F-16 отработали эту ключевую оперативную возможность во время полета в сотрудничестве с самолетом-заправщиком союзника. Об этом сообщили Вооруженные силы Словацкой Республики. По данным ВС, это стало важной тренировкой и отработкой навыков дозаправки в воздухе для наших пилотов, что является одним из самых сложных умений, необходимых для оперативного применения F-16. Словацкий ВВС включает в свой арсенал первые радары израильского производства. Их поставка осуществляется постепенно с задержкой в несколько лет. В производстве модулей также принимали участие Тринчинские авиационные ремонтные цеха. Эти устройства обеспечат армии непрерывную картину ситуации в нашем воздушном пространстве, а также послужат для управления нашей собственной противовоздушной обороной. Министерство окружающей среды исключит из первоначального списка 8 зон, указанных в документе «Зоны ускорения развития ветроэнергетики в Словацкой Республике», все, кроме одной, расположенной в Восточной Словакии. Она будет разделена на 2 зоны. Об этом в присутствии представителей ряда местных органов власти объявил глава ведомства Томаш Тараба. Ветроэлектростанции будут строиться в этих зонах только с согласия местных органов власти, чего министр не ожидает. Коалиционная партия СНС выступает против строительства любых ветряных электростанций в Словакии даже в одной зоне. По мнению представителей партии, Словакия обладает достаточным количеством энергии от атомных электростанций. Экологические организации призывают к подготовке качественного и основанного на данных национального плана обновления природы. Они считают важным вовлечь в этот процесс профессиональное сообщество, научные учреждения, органы местного самоуправления, фермеров и других участников, непосредственно затронутых принимаемыми мерами в стране. Они призывают Министерство окружающей среды подготовить документ таким образом, чтобы он действительно укрепил устойчивость Словацкой Республики. Министерство должно направить первый проект в Европейскую комиссию к 1 сентября этого года. В эти дни в Филяково, район Лучениц, собрались представители нескольких европейских городов, чтобы обсудить будущее Европы и сотрудничество между городами и муниципалитетами. Встреча проходит в рамках международного проекта «Европейская платформа местных органов власти», который самоуправление Филяково реализует с прошлой осени. Проект призван создать площадку для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза и его будущего, а также роли местных органов власти в процессе европейской интеграции. Помимо Филяково в проекте участвуют также город Сечени из Венгрии, гмина Устишки-Дольна из Польши и коммуна Санкраю из Румынии. В середине августа в Банской Бистрице состоится 9-й ежегодный день словацкого национального костюма. В субботу 15 августа в историческом центре города выступят 60 фольклорных коллективов, более 1500 артистов. А главными темами мероприятия станут труд, вера и горнодобывающая промышленность, которые на протяжении веков формировали жизнь, обычаи и национальную самобытность нации. Юрий Славковский в четвертый раз стал абсолютным победителем опроса «Хоккеист года». Он также получил награду как лучший словацкий нападающий. Владимир Орсак был признан лучшим тренером, а защитник Мартин Фегервари и вратарь Самуэль Главай также получили индивидуальные награды. Славковский стал лучшим хоккеистом Словакии в третий раз подряд и в четвертый раз за последние 5 лет. В национальном парке Велкафатра зафиксирована почти тропическая погода на высоте 1315 метров над уровнем моря. 5 августа температура воздуха в Смрековице в Велкафатре составила 29,9 градуса Цельсия. Как сообщила администрация парка, на первый взгляд это может показаться всего лишь цифрой на графике, но в горной местности это очень любопытный показатель. Словаки чаще всего берут отпуск летом. Более четверти работников отсутствуют на работе в августе, а количество сверхурочных часов увеличивается на треть. Некоторые работодатели решают проблему нехватки персонала летом с помощью запланированных отпусков для всех сотрудников компании, как сообщила HR-платформа Humanet. По данным платформы, в Словакии чаще всего берут отпуск в июле и августе. В среднем 16% работников имеют месяц отпуска в течение всего летнего периода.
0: Тема дня.
1: Уровень недоверия к иностранным работникам на словацком рынке труда за последний год значительно возрос. До 3/4 сотрудников опасаются, что приток более дешевой рабочей силы из-за рубежа замедлит рост их собственных зарплат. В то время как сотрудники обеспокоены заработной платой, компании в основном сталкиваются с административными препятствиями и неопределенностью при найме иностранцев. Об этом свидетельствуют опросы Jobs Index и руководство по данным для обеспечения адаптивности бизнеса, результаты которых были опубликованы компанией Alma Career. У словацких рабочих негативное отношение к экономической миграции сочетается с опасениями по поводу состояния экономики. Чем больше опасений по поводу экономического развития, тем большую конкуренцию и потенциальную угрозу они видят в работниках из-за рубежа. Несмотря на это, работникам Словакии не приходится беспокоиться о потере работы из-за миграции. Работодатели по-прежнему видят больше проблем и препятствий, чем преимуществ привлечения работников из-за рубежа, оценил Мартин Саба, аналитик рынка труда из компании Alma Career Словакия. Согласно опросу Jobs Index, до 74% работников Словакии считают, что работодатели не будут повышать заработную плату из-за наличия более дешевой рабочей силы среди беженцев и иностранцев. В Чехии так считают 62% работников. Более того, эта обеспокоенность значительно возросла за последние 3 года. Если весной 2023 года с этим утверждением соглашались 59% словацких работников, то сегодня этот показатель составляет упомянутые 3/4. Помимо сотрудников, работодатели также проявляют сдержанность в отношении иностранных работников. Причем половина из них, согласно опросу, вообще в них не нуждается. Только 19% компаний не могут обойтись без иностранцев, в то время как более трети считают их незаменимой опорой для словацкой экономики. Напротив, 30% компаний опасаются, что их чрезмерное трудоустройство угрожает стабильности внутреннего рынка труда. Наибольшими препятствиями для привлечения компаниями иностранных работников являются длительные административные процедуры и неопределенность, обусловленная их долгосрочным пребыванием. Работодателям также осложняют ситуацию опасения по поводу недостаточного знания словацкого языка и сложности оформления разрешений на работу.
2: Уважаемые друзья, в эфире ежедневный получасовой выпуск программы «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием второй части нашей программы. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг 2025 года в Словакии». Из года в год на протяжении уже 29 лет это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких военных. Ну а затем в спортивной рубрике мы представим портрет легенды нашего футбола Йозефа Венглуша. Он добился больших успехов в качестве тренера сборной Чехословакии и помог национальной команде завоевать титул чемпиона Европы в Белграде в 1976 году. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
1: Военный подвиг года имеет 4 категории: помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блахо.
3: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершенно добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
1: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
4: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнем, некий звлаштный чин.
3: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и Словакия у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
1: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
3: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее, а наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
1: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
5: Pan майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
3: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Середе. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам-евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Середе, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
3: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
3: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
3: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
3: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
3: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв Сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
3: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.

0: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини недавно наградил Йозефа Венглоша за его выдающийся вклад в развитие спорта и продвижение доброго имени Словакии за рубежом. Легендарный тренер был награжден орденом Людовита Штура первой степени, высшей государственной наградой Словацкой Республики. Новая публикация о Йозефе Венглоше, посвятившем всю свою жизнь футболу, выйдет в конце этого года. Он был одним из самых влиятельных людей в истории словацкого футбола, однако наследие Йозефа Венглоша не ограничивается только результатами. Он продвинул вперед как чехословацкий, так и мировой футбол. Его также помнят в английской премьер-лиге. Венглош заслужил там репутацию футбольного интеллектуала и визионера. В 1990 году он стал первым тренером из страны за пределами Британских островов, возглавившим клуб из английской лиги. Когда британские журналисты обнаружили, что у него есть докторская степень как по психологии, так и по физиологии, они стали называть его «Доктор Джоу». Венглош возглавил сильную команду «Астон Вилла Бирмингем» со звездами, такими как Дэвид Плетт и Пол Макград, и попытался внедрить различные элементы европейского футбола. То, что он делал в Вилле, другие клубы не повторяли еще 7 или 8 лет, вспоминал Дуайт Йорк, нападающий из Тринидада и Тобаго, который позже стал одним из ключевых игроков знаменитой победе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Например, он удивлял игроков после матчевой разминкой. Те, кто играл на поле, ограничивались бегом или легкой растяжкой, а остальные тренировались как обычно. Венглош также детально анализировал всех своих соперников. Он носил с собой на трибуны диктофон, на который записывал свои мысли. Венглош добился успеха на начальном этапе, в том числе благодаря своим революционным идеям. Его клуб выбил из Кубка УЕФА сильный Интер Милан. Ему удалось создать пространство для иностранных тренеров, которые сейчас стали обычным явлением в английской премьер-лиге. Йозеф Венглош – один из тренеров, расширивших горизонты футбола. Говорил о нем действующий директор Европейской футбольной ассоциации УЕФА Александр Чеферин. С его стороны было просто фантастическим делом приехать в Англию и принять вызов, брошенный Астон Виллой. Прокомментировал его работу бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. То, что он пошел туда, в Астон Виллу, стало для него огромным испытанием. Я думаю, он отлично справился, говорил самый знаменитый тренер в истории клуба Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Он всегда был улыбчивым, отзывчивым. И да, он действительно был тем, кто приоткрыл нам остальным дверь в Англию, и именно поэтому я должен быть ему благодарен, рассказывал легендарный французский тренер клуба Арсенал Лондон на протяжении 22 лет Арсен Венгер. 20-30 лет назад такие личности были большой редкостью, отметил Жозе Муриньо. Венглош извлек пользу из отличной подготовки, которую он уже получил, выступая еще как игрок за Слован Братислава в 50-х-60-х годах. В Словане он перенял богатые традиции, заложенные знаменитым тренером Леопольдом Счастный. По словам Йозефа Венглоша, спорт научил его, что без серьезной и ответственной работы нет хороших результатов, и он действовал в соответствии с этим правилом. В Чехословакии тренер Венглош впечатлял своими новаторскими методами тренировок. Его главной особенностью были ежегодные тренировки в высокогорных условиях, особенно в высоких Татрах, с помощью которых он старался повысить физическую форму игроков. В качестве футболиста он несколько раз выступал за Слован в зарубежных турнирах, однако во время поездки по Южной Америке он заболел желтухой и не играл 4 месяца. Из-за постоянных проблем со здоровьем он завершил игровую карьеру, и тренер Счастный предложил ему должность помощника. В 1965 году, во время очередного турне по Австралии, его заметили представители футбольного клуба «Сидней». Венглош остался за границей и помимо тренерской работы работал учителем в местной гимназии. В конце 60-х годов он вернулся в Чехословакию и тренировал Кошице. Позже он возглавил Слован Братислава. Команда под его руководством поднялась с 8-го места в таблице к чемпионскому титулу в сезоне 73-74 годов. Слован показывал самый красивый футбол в Чехословакии, полагаясь на быструю и комбинационную игру, активный прессинг и опасных фланговых игроков, таких как Мариан Масный и Ян Чапкович. Венглош заслужил уважение, и футбольная ассоциация предложила ему должность тренера сборной Чехословакии в совместной работе с Вацлавом Ежиком. Дуэт Венглоша и Ежика привел страну к единственному крупному трофею в ее истории – победе на чемпионате Европы 1976 года. С 1982 года Йозеф Венглош работал тренером за границей. Он руководил Лиссабонским спортингом один сезон, затем работал в Малайзии и помогал развивать местный футбол. В конце 80-х он вернулся на родину и вывел Чехословакию на чемпионат мира в Италии. Это был первый турнир для чехословаков после падения коммунизма, и они выбыли только в четвертьфинале, проиграв будущему победителю на турнире сборной Германии. После работы в Англии, о которой мы упоминали, в начале 90-х он тренировал турецкий Фенербахче из Стамбула. Затем Словацкая футбольная ассоциация предложила ему возглавить национальную сборную, став первым тренером в эпоху независимости. Под его руководством команда постепенно улучшала свои результаты. Впоследствии он тренировал сборную Омана, японский клуб United Итихара Тиба и даже шотландский Celtic Glasgow, куда привел легендарного словацкого полузащитника Любомира Муравчика. Несколько поколений словацких тренеров изучали методические материалы, разработанные Венглошем. Подобно тому, как Венглош когда-то нашел своего учителя в лице Счастного, многие тренеры в Словакии и за рубежом черпали вдохновение из личности доктора Йозефа Венглоша. Одним из них был Владимир Вайс, самый успешный словацкий тренер последних лет. Йозеф Венглош, безусловно, заслуживал большего уважения, чем имел, особенно 30 лет назад, после образования независимой Словацкой республики. Он был первым тренером национальной сборной, а затем очень хотел стать президентом футбольной ассоциации. Он проиграл эту борьбу, поскольку принимали решения некомпетентные люди, имевшие влияние в то время. Однако именно он знал, как больше всего помочь словацкому футболу, потому что был человеком мирового класса, как тренером, так и личностью. Он был президентом Европейской ассоциации тренеров и оказывал влияние на таких людей, как Жозе Муриньо, Ходжсон и Арсен Венгер. Я помню, когда я стал тренером национальной сборной, в Вене проходил семинар, и доктор Венглош познакомил меня с Венгером, сказав ему, что вот это мой ученик. Рассказывал с внутренним волнением Владимир Вайс.
1: Кто-то мой жак, но...
0: Впоследствии Всемирная футбольная организация FIFA привлекала Йозефа Венглоша к работе в нескольких тренерских группах, занимавшихся разработкой итоговых методических материалов после крупных турниров. После завершения карьеры был Йозеф Венглош награжден Рубиновым орденом FIFA, высшей наградой за достижения всей жизни.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Валовой внутренний продукт Словакии в постоянных ценах вырос на 0,7% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым низким темпом роста за последние 4 квартала. С учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года. Это следует из предварительной оценки ВВП, опубликованной статистическим управлением. В июле выросли потребительские цены на товары и услуги на 0,1% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 3,3%, что стало самым низким показателем с начала 2025 года. Над Словакией состоялась первая в истории дозаправка в воздухе истребителей F-16. Словацкие F-16 отработали эту ключевую оперативную возможность во время полета в сотрудничестве с самолетом-заправщиком союзника. Об этом сообщили вооруженные силы Словацкой Республики. По данным ВС, это стало важной тренировкой и отработкой навыков дозаправки в воздухе для наших пилотов, что является одним из самых сложных умений, необходимых для оперативного применения F-16. Словацкий ВВС включает в свой арсенал первые радары израильского производства. Их поставка осуществляется постепенно с задержкой в несколько лет. В производстве модулей также принимали участие Тринчинские авиационные ремонтные цеха. Эти устройства обеспечат армии непрерывную картину ситуации в нашем воздушном пространстве, а также послужат для управления нашей собственной противовоздушной обороной. Министерство окружающей среды исключит из первоначального списка 8 зон, указанных в документе «Зоны ускорения развития ветроэнергетики в Словацкой Республике», все, кроме одной, расположенной в Восточной Словакии. Она будет разделена на 2 зоны. Об этом в присутствии представителей ряда местных органов власти объявил глава ведомства Томаш Тараба. Ветроэлектростанции будут строиться в этих зонах только с согласия местных органов власти, чего министр не ожидает. Коалиционная партия СНС выступает против строительства любых ветряных электростанций в Словакии даже в одной зоне. По мнению представителей партии, Словакия обладает достаточным количеством энергии от атомных электростанций. Экологические организации призывают к подготовке качественного и основанного на данных национального плана обновления природы. Они считают важным вовлечь в этот процесс профессиональное сообщество, научные учреждения, органы местного самоуправления, фермеров и других участников, непосредственно затронутых принимаемыми мерами в стране. Они призывают Министерство окружающей среды подготовить документ таким образом, чтобы он действительно укрепил устойчивость Словацкой Республики. Министерство должно направить первый проект в Европейскую комиссию к 1 сентября этого года. В эти дни в Филяково, район Лучениц, собрались представители нескольких европейских городов, чтобы обсудить будущее Европы и сотрудничество между городами и муниципалитетами. Встреча проходит в рамках международного проекта «Европейская платформа местных органов власти», который самоуправление Филяково реализует с прошлой осени. Проект призван создать площадку для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза и его будущего, а также роли местных органов власти в процессе европейской интеграции. Помимо Филяково в проекте участвуют также город Сечени из Венгрии, гмина Устишки-Дольна из Польши и коммуна Санкраю из Румынии. В середине августа в Банской Бистрице состоится 9-й ежегодный день словацкого национального костюма. В субботу 15 августа в историческом центре города выступят 60 фольклорных коллективов, более 1500 артистов. А главными темами мероприятия станут труд, вера и горнодобывающая промышленность, которые на протяжении веков формировали жизнь, обычаи и национальную самобытность нации. Юрий Славковский в четвертый раз стал абсолютным победителем опроса «Хоккеист года». Он также получил награду как лучший словацкий нападающий. Владимир Орсак был признан лучшим тренером, а защитник Мартин Фехервари и вратарь Самуэль Главай также получили индивидуальные награды. Славковский стал лучшим хоккеистом Словакии в третий раз подряд и в четвертый раз за последние 5 лет. В национальном парке Велкафатра зафиксирована почти тропическая погода на высоте 1315 метров над уровнем моря. 5 августа температура воздуха в Смрековице в Велкафатре составила 29,9 градуса Цельсия. Как сообщила администрация парка, на первый взгляд это может показаться всего лишь цифрой на графике, но в горной местности это очень любопытный показатель. Словаки чаще всего берут отпуск летом. Более четверти работников отсутствуют на работе в августе, а количество сверхурочных часов увеличивается на треть. Некоторые работодатели решают проблему нехватки персонала летом с помощью запланированных отпусков для всех сотрудников компании, как сообщила HR-платформа Humanet. По данным платформы, в Словакии чаще всего берут отпуск в июле и августе. В среднем 16% работников имеют месяц отпуска в течение всего летнего периода.
0: Тема дня.
1: Уровень недоверия к иностранным работникам на словацком рынке труда за последний год значительно возрос. До 3/4 сотрудников опасаются, что приток более дешевой рабочей силы из-за рубежа замедлит рост их собственных зарплат. В то время как сотрудники обеспокоены заработной платой, компании в основном сталкиваются с административными препятствиями и неопределенностью при найме иностранцев. Об этом свидетельствуют опросы Jobs Index и руководство по данным для обеспечения адаптивности бизнеса, результаты которых были опубликованы компанией Alma Career. У словацких рабочих негативное отношение к экономической миграции сочетается с опасениями по поводу состояния экономики. Чем больше опасений по поводу экономического развития, тем большую конкуренцию и потенциальную угрозу они видят в работниках из-за рубежа. Несмотря на это, работникам Словакии не приходится беспокоиться о потере работы из-за миграции. Работодатели по-прежнему видят больше проблем и препятствий, чем преимуществ привлечения работников из-за рубежа, оценил Мартин Саба, аналитик рынка труда из компании Alma Career Словакия. Согласно опросу Jobs Index, до 74% работников Словакии считают, что работодатели не будут повышать заработную плату из-за наличия более дешевой рабочей силы среди беженцев и иностранцев. В Чехии так считают 62% работников. Более того, эта обеспокоенность значительно возросла за последние 3 года. Если весной 2023 года с этим утверждением соглашались 59% словацких работников, то сегодня этот показатель составляет упомянутые 3/4. Помимо сотрудников, работодатели также проявляют сдержанность в отношении иностранных работников. Причем половина из них, согласно опросу, вообще в них не нуждается. Только 19% компаний не могут обойтись без иностранцев, в то время как более трети считают их незаменимой опорой для словацкой экономики. Напротив, 30% компаний опасаются, что их чрезмерное трудоустройство угрожает стабильности внутреннего рынка труда. Наибольшими препятствиями для привлечения компаниями иностранных работников являются длительные административные процедуры и неопределенность, обусловленная их долгосрочным пребыванием. Работодателям также осложняют ситуацию опасения по поводу недостаточного знания словацкого языка и сложности оформления разрешений на работу.
2: Уважаемые друзья, в эфире ежедневный получасовой выпуск программы «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием второй части нашей программы. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг 2025 года в Словакии». Из года в год на протяжении уже 29 лет это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких военных. Ну а затем в спортивной рубрике мы представим портрет легенды нашего футбола Йозефа Венглуша. Он добился больших успехов в качестве тренера сборной Чехословакии и помог национальной команде завоевать титул чемпиона Европы в

0: Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Сереть. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блаха.
1: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
0: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы, в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
2: Это, в подстате, такой, про меня, не, рекнеме, некий звлаштный чин.
1: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
0: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
1: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее, а наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
0: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
3: Пан майор Мицишин доказал нашу отвагу, а уж с под льду...
1: Я номинировал...

0: горами Чишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сераде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сераде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем словацкого национального восстания.
1: Число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Самуэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
0: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
0: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
0: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Это награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
0: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
0: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
0: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
2: Спорт.
0: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини недавно наградил Йозефа Венглоша за его выдающийся вклад в развитие спорта и продвижение доброго имени Словакии за рубежом. Легендарный тренер был награжден орденом Людовита Штура первой степени, высшей государственной награды Словацкой Республики. Новая публикация о Йозефе Венглоше, посвятившем всю свою жизнь футболу, выйдет в конце этого года. Он был одним из самых влиятельных людей в истории словацкого футбола, однако наследие Йозефа Венглоша не ограничивается только результатами. Он продвинул вперед как чехословацкий, так и мировой футбол. Его также помнят в английской премьер-лиге. Венглош заслужил там репутацию футбольного интеллектуала и визионера. В 1990 году он стал первым тренером из страны за пределами Британских островов, возглавившим клуб из английской лиги. Когда британские журналисты обнаружили, что у него есть докторская степень как по психологии, так и по физиологии, они стали называть его «Доктор Джоу». Венглош возглавил сильную команду «Астон Вилла Бирмингем» со звездами, такими как Дэвид Плетт и Пол Макград, и попытался внедрить различные элементы европейского футбола. «То, что он делал в Вилле, другие клубы не повторяли еще 7 или 8 лет», вспоминал Дуайт Йорк, нападающий из Тринидада и Тобаго, который позже стал одним из ключевых игроков в знаменитой победе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Например, он удивлял игроков послематчевой разминкой. Те, кто играл на поле, ограничивались бегом или легкой растяжкой, а остальные тренировались как обычно. Венглош также детально анализировал всех своих соперников. Он носил с собой на трибуны диктофон, на который записывал свои мысли. Венглош добился успеха на начальном этапе, в том числе благодаря своим революционным идеям. Его клуб выбил из Кубка УЕФА сильный Интер Милан. Ему удалось создать пространство для иностранных тренеров, которые сейчас стали обычным явлением в английской премьер-лиге. Йозеф Венглош – один из тренеров, расширивших горизонты футбола. Говорил о нем действующий директор Европейской футбольной ассоциации УЕФА Александр Чеферин. С его стороны было просто фантастическим делом приехать в Англию и принять вызов, брошенный Астон Виллой. Прокомментировал его работу бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. То, что он пошел туда, в Астон Виллу, стало для него огромным испытанием. Я думаю, он отлично справился, говорил самый знаменитый тренер в истории клуба Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Он всегда был улыбчивым, отзывчивым. И да, он действительно был тем, кто приоткрыл нам остальным дверь в Англию, и именно поэтому я должен быть ему благодарен, рассказывал легендарный французский тренер клуба Арсенал Лондон на протяжении 22 лет, Арсен Венгер. 20-30 лет назад такие личности были большой редкостью, отметил Жозе Муриньо. Венглош извлек пользу из отличной подготовки, которую он уже получил, выступая еще как игрок за Словом Братислава в 50-х-60-х годах. В Словане он перенял богатые традиции, заложенные знаменитым тренером Леопольдом Счастный. По словам Йозефа Венглоша, спорт научил его, что без серьезной и ответственной работы нет хороших результатов, и он действовал в соответствии с этим правилом. В Чехословакии тренер Венглош впечатлял своими новаторскими методами тренировок. Его главной особенностью были ежегодные тренировки в высокогорных условиях, особенно в высоких Татрах, с помощью которых он старался повысить физическую форму игроков. В качестве футболиста он несколько раз выступал за Слован в зарубежных турнирах. Однако во время поездки по Южной Америке он заболел желтухой и не играл 4 месяца. Из-за постоянных проблем со здоровьем он завершил игровую карьеру, и тренер Счастный предложил ему должность помощника. В 1965 году, во время очередного турне по Австралии, его заметили представители футбольного клуба «Сидней». Венглош остался за границей и помимо тренерской работы работал учителем в местной гимназии. В конце 60-х годов он вернулся в Чехословакию и тренировал Кошице. Позже он возглавил Слован Братислава. Команда под его руководством поднялась с 8-го места в таблице к чемпионскому титулу в сезоне 73-74 годов. Слован показывал самый красивый футбол в Чехословакии, полагаясь на быструю и комбинационную игру, активный прессинг и опасных фланговых игроков, таких как Мариан Масны и Иоанн Чапкович. Венглош заслужил уважение, и футбольная ассоциация предложила ему должность тренера сборной Чехословакии в совместной работе с Вацлавом Ежиком. Дуэт Венглоша и Ежика привел страну к единственному крупному трофею в ее истории – победе на чемпионате Европы 1976 года. С 1982 года Йозеф Венглош работал тренером за границей. Он руководил лиссабонским спортингом один сезон, затем работал в Малайзии и помогал развивать местный футбол. В конце 80-х он вернулся на родину и вывел Чехословакию на чемпионат мира в Италии. Это был первый турнир для чехословаков после падения коммунизма, и они выбыли только в четвертьфинале, проиграв будущему победителю на турнире сборной Германии. После работы в Англии, о которой мы упоминали, в начале 90-х он тренировал турецкий Фенербахче из Стамбула. Затем Словацкая футбольная ассоциация предложила ему возглавить национальную сборную, став первым тренером в эпоху независимости. Под его руководством команда постепенно улучшала свои результаты. Впоследствии он тренировал сборную Омана, японский клуб United Etihad Atiba и даже шотландский Celtic Glasgow, куда привел легендарного словацкого полузащитника Любомира Муравчика. Несколько поколений словацких тренеров изучали методические материалы, разработанные Венглошем. Подобно тому, как Венглош когда-то нашел своего учителя в лице Счастного, многие тренеры в Словакии и за рубежом черпали вдохновение из личности доктора Йозефа Венглоша. Одним из них был Владимир Вайс, самый успешный словацкий тренер последних лет. Йозеф Венглош, безусловно, заслуживал большего уважения, чем имел, особенно 30 лет назад, после образования независимой Словацкой республики. Он был первым тренером национальной сборной, а затем очень хотел стать президентом футбольной ассоциации. Он проиграл эту борьбу, поскольку принимали решения некомпетентные люди, имевшие влияние в то время. Однако именно он знал, как больше всего помочь словацкому футболу, потому что был человеком мирового класса, как тренером, так и личностью. Он был президентом Европейской ассоциации тренеров и оказывал влияние на таких людей, как Жозе Муриньо, Ходжсон и Арсен Венгер. Я помню, когда я стал тренером национальной сборной, в Вене проходил семинар, и доктор Венглош познакомил меня с Венгером, сказав ему, что вот это мой ученик. Рассказывал с внутренним волнением Владимир Вайс.
2: Кто-то мой жак, но...
0: Впоследствии Всемирная футбольная организация FIFA привлекала Йозефа Венглоша к работе в нескольких тренерских группах, занимавшихся разработкой итоговых методических материалов после крупных турниров. После завершения карьеры был Йозеф Венглош награжден Рубиновым орденом FIFA, высшей наградой за достижения всей жизни. Ну вот и все, дорогие наши слушатели. Сегодняшняя программа подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Валовой внутренний продукт Словакии в постоянных ценах вырос на 0,7% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым низким темпом роста за последние 4 квартала. С учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года. Это следует из предварительной оценки ВВП, опубликованной статистическим управлением. В июле выросли потребительские цены на товары и услуги на 0,1% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 3,3%, что стало самым низким показателем с начала 2025 года. Над Словакией состоялась первая в истории дозаправка в воздухе истребителей F-16. Словацкие F-16 отработали эту ключевую оперативную возможность во время полета в сотрудничестве с самолетом-заправщиком союзника. Об этом сообщили Вооруженные силы Словацкой Республики. По данным ВС, это стало важной тренировкой и отработкой навыков дозаправки в воздухе для наших пилотов, что является одним из самых сложных умений, необходимых для оперативного применения F-16. Словацкий ВВС включает в свой арсенал первые радары израильского производства. Их поставка осуществляется постепенно с задержкой в несколько лет. В производстве модулей также принимали участие Тринчинские авиационные ремонтные цеха. Эти устройства обеспечат армии непрерывную картину ситуации в нашем воздушном пространстве, а также послужат для управления нашей собственной противовоздушной обороной. Министерство окружающей среды исключит из первоначального списка 8 зон, указанных в документе «Зоны ускорения развития ветроэнергетики в Словацкой Республике», все, кроме одной, расположенной в Восточной Словакии. Она будет разделена на 2 зоны. Об этом в присутствии представителей ряда местных органов власти объявил глава ведомства Томаш Тараба. Ветроэлектростанции будут строиться в этих зонах только с согласия местных органов власти, чего министр не ожидает. Коалиционная партия СНС выступает против строительства любых ветряных электростанций в Словакии даже в одной зоне. По мнению представителей партии, Словакия обладает достаточным количеством энергии от атомных электростанций. Экологические организации призывают к подготовке качественного и основанного на данных национального плана обновления природы. Они считают важным вовлечь в этот процесс профессиональное сообщество, научные учреждения, органы местного самоуправления, фермеров и других участников, непосредственно затронутых принимаемыми мерами в стране. Они призывают Министерство окружающей среды подготовить документ таким образом, чтобы он действительно укрепил устойчивость Словацкой Республики. Министерство должно направить первый проект в Европейскую комиссию к 1 сентября этого года. В эти дни в Филяково, район Лучениц, собрались представители нескольких европейских городов, чтобы обсудить будущее Европы и сотрудничество между городами и муниципалитетами. Встреча проходит в рамках международного проекта «Европейская платформа местных органов власти», который самоуправление Филяково реализует с прошлой осени. Проект призван создать площадку для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза и его будущего, а также роли местных органов власти в процессе европейской интеграции. Помимо Филяково в проекте участвуют также город Сечени из Венгрии, гмина Устишки-Дольна из Польши и коммуна Санкраю из Румынии. В середине августа в Банской Бистрице состоится 9-й ежегодный день словацкого национального костюма. В субботу 15 августа в историческом центре города выступят 60 фольклорных коллективов, более 1500 артистов. А главными темами мероприятия станут труд, вера и горнодобывающая промышленность, которые на протяжении веков формировали жизнь, обычаи и национальную самобытность нации. Юрий Славковский в четвертый раз стал абсолютным победителем опроса «Хоккеист года». Он также получил награду как лучший словацкий нападающий. Владимир Орсак был признан лучшим тренером, а защитник Мартин Фехервари и вратарь Самуэль Главай также получили индивидуальные награды. Славковский стал лучшим хоккеистом Словакии в третий раз подряд и в четвертый раз за последние 5 лет. В национальном парке Велкафатра зафиксирована почти тропическая погода на высоте 1315 метров над уровнем моря. 5 августа температура воздуха в Смрековице в Велкафатре составила 29,9 градуса Цельсия. Как сообщила администрация парка, на первый взгляд это может показаться всего лишь цифрой на графике, но в горной местности это очень любопытный показатель. Словаки чаще всего берут отпуск летом. Более четверти работников отсутствуют на работе в августе, а количество сверхурочных часов увеличивается на треть. Некоторые работодатели решают проблему нехватки персонала летом с помощью запланированных отпусков для всех сотрудников компании, как сообщила HR-платформа Humanet. По данным платформы, в Словакии чаще всего берут отпуск в июле и августе. В среднем 16% работников имеют месяц отпуска в течение всего летнего периода.
0: Тема дня.
1: Уровень недоверия к иностранным работникам на словацком рынке труда за последний год значительно возрос. До 3/4 сотрудников опасаются, что приток более дешевой рабочей силы из-за рубежа замедлит рост их собственных зарплат. В то время как сотрудники обеспокоены заработной платой, компании в основном сталкиваются с административными препятствиями и неопределенностью при найме иностранцев. Об этом свидетельствуют опросы Jobs Index и руководство по данным для обеспечения адаптивности бизнеса, результаты которых были опубликованы компанией Alma Career. У словацких рабочих негативное отношение к экономической миграции сочетается с опасениями по поводу состояния экономики. Чем больше опасений по поводу экономического развития, тем большую конкуренцию и потенциальную угрозу они видят в работниках из-за рубежа. Несмотря на это, работникам Словакии не приходится беспокоиться о потере работы из-за миграции. Работодатели по-прежнему видят больше проблем и препятствий, чем преимуществ привлечения работников из-за рубежа, оценил Мартин Саба, аналитик рынка труда из компании Alma Career Словакия. Согласно опросу Jobs Index, до 74% работников Словакии считают, что работодатели не будут повышать заработную плату из-за наличия более дешевой рабочей силы среди беженцев и иностранцев. В Чехии так считают 62% работников. Более того, эта обеспокоенность значительно возросла за последние 3 года. Если весной 2023 года с этим утверждением соглашались 59% словацких работников, то сегодня этот показатель составляет упомянутые 3/4. Помимо сотрудников, работодатели также проявляют сдержанность в отношении иностранных работников. Причем половина из них, согласно опросу, вообще в них не нуждается. Только 19% компаний не могут обойтись без иностранцев, в то время как более трети считают их незаменимой опорой для словацкой экономики. Напротив, 30% компаний опасаются, что их чрезмерное трудоустройство угрожает стабильности внутреннего рынка труда. Наибольшими препятствиями для привлечения компаниями иностранных работников являются длительные административные процедуры и неопределенность, обусловленная их долгосрочным пребыванием. Работодателям также осложняют ситуацию опасения по поводу недостаточного знания словацкого языка и сложности оформления разрешений на работу.
2: Уважаемые друзья, в эфире ежедневный получасовой выпуск программы «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием второй части нашей программы. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг 2025 года в Словакии». Из года в год на протяжении уже 29 лет это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких военных. Ну а затем в спортивной рубрике мы представим портрет легенды нашего футбола Йозефа Венглуша. Он добился больших успехов в качестве тренера сборной Чехословакии и помог национальной команде завоевать титул чемпиона Европы в Белграде в 1976 году. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
1: Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блахо.
3: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершенно добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
1: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
4: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнеме, некий звлаштный чин.
3: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
1: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
3: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее. А наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг. И именно благодаря им мы сегодня здесь.
1: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
5: Pан майор Мицишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
3: Я номинировал майора Мицишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мицишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сераде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сераде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
3: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
3: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Штешняк из 22-го разведывательного полка.
3: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Это награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
3: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
3: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв Сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
3: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.

0: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини недавно наградил Йозефа Венглоша за его выдающийся вклад в развитие спорта и продвижение доброго имени Словакии за рубежом. Легендарный тренер был награжден орденом Людовита Штура первой степени, высшей государственной наградой Словацкой Республики. Новая публикация о Йозефе Венглоше, посвятившем всю свою жизнь футболу, выйдет в конце этого года. Он был одним из самых влиятельных людей в истории словацкого футбола, однако наследие Йозефа Венглоша не ограничивается только результатами. Он продвинул вперед как чехословацкий, так и мировой футбол. Его также помнят в английской премьер-лиге. Венглош заслужил там репутацию футбольного интеллектуала и визионера. В 1990 году он стал первым тренером из страны за пределами Британских островов, возглавившим клуб из английской лиги. Когда британские журналисты обнаружили, что у него есть докторская степень как по психологии, так и по физиологии, они стали называть его «Доктор Джоу». Венглош возглавил сильную команду «Астон Вилла Бирмингем» со звездами, такими как Дэвид Плетт и Пол Макград, и попытался внедрить различные элементы европейского футбола. То, что он делал в Вилле, другие клубы не повторяли еще 7 или 8 лет, вспоминал Дуайт Йорк, нападающий из Тринидада и Тобаго, который позже стал одним из ключевых игроков в знаменитой победе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Например, он удивлял игроков после матчевой разминкой. Те, кто играл на поле, ограничивались бегом или легкой растяжкой, а остальные тренировались как обычно. Венглош также детально анализировал всех своих соперников. Он носил с собой на трибуны диктофон, на который записывал свои мысли. Венглош добился успеха на начальном этапе, в том числе благодаря своим революционным идеям. Его клуб выбил из Кубка УЕФА сильный Интер Милан. Ему удалось создать пространство для иностранных тренеров, которые сейчас стали обычным явлением в английской премьер-лиге. Йозеф Венглош – один из тренеров, расширивших горизонты футбола. Говорил о нем действующий директор Европейской футбольной ассоциации УЕФА Александр Чеферин. С его стороны было просто фантастическим делом приехать в Англию и принять вызов, брошенный Астон Виллой. Прокомментировал его работу бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. То, что он пошел туда, в Астон Виллу, стало для него огромным испытанием. Я думаю, он отлично справился, говорил самый знаменитый тренер в истории клуба Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Он всегда был улыбчивым, отзывчивым. И да, он действительно был тем, кто приоткрыл нам остальным дверь в Англию, и именно поэтому я должен быть ему благодарен, рассказывал легендарный французский тренер клуба Арсенал Лондон на протяжении 22 лет Арсен Венгер. 20-30 лет назад такие личности были большой редкостью, отметил Жозе Муринью. Венглош извлек пользу из отличной подготовки, которую он уже получил, выступая еще как игрок за Слован Братислава в 50-х-60-х годах. В Словане он перенял богатые традиции, заложенные знаменитым тренером Леопольдом Счастный. По словам Йозефа Венглоша, спорт научил его, что без серьезной и ответственной работы нет хороших результатов, и он действовал в соответствии с этим правилом. В Чехословакии тренер Венглош впечатлял своими новаторскими методами тренировок. Его главной особенностью были ежегодные тренировки в высокогорных условиях, особенно в высоких Татрах, с помощью которых он старался повысить физическую форму игроков. В качестве футболиста он несколько раз выступал за Слован в зарубежных турнирах, однако во время поездки по Южной Америке он заболел желтухой и не играл 4 месяца. Из-за постоянных проблем со здоровьем он завершил игровую карьеру, и тренер Счастный предложил ему должность помощника. В 1965 году, во время очередного турне по Австралии, его заметили представители футбольного клуба «Сидней». Венглош остался за границей и помимо тренерской работы работал учителем в местной гимназии. В конце 60-х годов он вернулся в Чехословакию и тренировал Кошице. Позже он возглавил Слован Братислава. Команда под его руководством поднялась с 8-го места в таблице к чемпионскому титулу в сезоне 73-74 годов. Слован показывал самый красивый футбол в Чехословакии, полагаясь на быструю и комбинационную игру, активный прессинг и опасных фланговых игроков, таких как Мариан Масный и Ян Чапкович. Венглош заслужил уважение, и футбольная ассоциация предложила ему должность тренера сборной Чехословакии в совместной работе с Вацлавом Ежиком. Дуэт Венглоша и Ежика привел страну к единственному крупному трофею в ее истории – победе на чемпионате Европы 1976 года. С 1982 года Йозеф Венглош работал тренером за границей. Он руководил Лиссабонским спортингом один сезон, затем работал в Малайзии и помогал развивать местный футбол. В конце 80-х он вернулся на родину и вывел Чехословакию на чемпионат мира в Италии. Это был первый турнир для чехословаков после падения коммунизма, и они выбыли только в четвертьфинале, проиграв будущему победителю на турнире сборной Германии. После работы в Англии, о которой мы упоминали, в начале 90-х он тренировал турецкий Фенербахче из Стамбула. Затем Словацкая футбольная ассоциация предложила ему возглавить национальную сборную, став первым тренером в эпоху независимости. Под его руководством команда постепенно улучшала свои результаты. Впоследствии он тренировал сборную Омана, японский клуб United Итихара Тиба и даже шотландский Celtic Glasgow, куда привел легендарного словацкого полузащитника Любомира Муравчика. Несколько поколений словацких тренеров изучали методические материалы, разработанные Венглошем. Подобно тому, как Венглош когда-то нашел своего учителя в лице Счастного, многие тренеры в Словакии и за рубежом черпали вдохновение из личности доктора Йозефа Венглоша. Одним из них был Владимир Вайс, самый успешный словацкий тренер последних лет. Йозеф Венглош, безусловно, заслуживал большего уважения, чем имел, особенно 30 лет назад, после образования независимой Словацкой республики. Он был первым тренером национальной сборной, а затем очень хотел стать президентом футбольной ассоциации. Он проиграл эту борьбу, поскольку принимали решения некомпетентные люди, имевшие влияние в то время. Однако именно он знал, как больше всего помочь словацкому футболу, потому что был человеком мирового класса, как тренером, так и личностью. Он был президентом Европейской ассоциации тренеров и оказывал влияние на таких людей, как Жозе Муриньо, Ходжсон и Арсен Венгер. Я помню, когда я стал тренером национальной сборной, в Вене проходил семинар, и доктор Венглош познакомил меня с Венгером, сказав ему, что вот это мой ученик. Рассказывал с внутренним волнением Владимир Вайс.
1: Кто-то мой жак, но...
0: Впоследствии Всемирная футбольная организация FIFA привлекала Йозефа Венглоша к работе в нескольких тренерских группах, занимавшихся разработкой итоговых методических материалов после крупных турниров. После завершения карьеры был Йозеф Венглош награжден Рубиновым орденом FIFA, высшей наградой за достижения всей жизни.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели. Сегодняшняя программа подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!